И пусть это уже старая, заезженная фраза, но такая важная. Стать счастливым – это одно дело, а вот оставаться – это уже настоящее искусство. Тогда каждому из наших слушателей я пожелаю этим искусством овладеть. Несите это сквозь время, пусть родные и близкие также будут где-то неподалеку, как и прямой эфир Авторадио. Мы 24 на 7 вместе с вами. Иван Прудников, привет, и только вперед, все, как мы любим и умеем.

счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Москва, вне всяких сомнений, прекрасна, столица нашей родины, но все-таки авторадио — это тысячи городов вещания, страна огромная, невероятная. А значит, приветствуем всех и каждого. Я надеюсь, вы любите то место, в котором находитесь сейчас, и, разумеется, там находится местечко и для авторадио. Иван Прудников меня зовут, по возможности звук погромче, и пусть прямой эфир продолжается.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: там.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

И да, вместе с Авторадио мы проводим прекрасное лето, которое действительно быстротечно. Но есть и прекрасные новости. Мы в самом начале этого сезона. Впереди еще бархатный сезон. Есть возможность что-то планировать, есть возможность двигаться вперед с оптимизмом. К этому и будем призывать всех и каждого. Дорогие, наслаждайтесь моментом. Естественно, не забывайте уделять время себе, любимым. Ну и спасибо, что всегда находится время и для первого автомобильного радио. Иван Прудников, привет.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: И это все она. Любимая радиостанция остается рядом с нами в режиме 24/7. Здорово, что у нас с вами один музыкальный вкус, который мы выбираем, который, по сути, нас объединяет. И пусть все остается на своих местах. Доброе, доброе раннее утро всем, кто уже проснулся. И давайте же совместными усилиями покорим очередной день. Иван Прунников, первая автомобильная, и звук погромче.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
6: Думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитин.
1: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
2: Категория 16+.
3: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Галибри и Мавик и многие другие.
1: Четвертый

0: Реклама. Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Британия включит газовозы с российскими СПГ в новый пакет санкций. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Великобритания намерена сегодня утром объявить о новом пакете санкций против России, в который войдут суда для транспортировки сжиженного природного газа. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Кира Стармера, передает Интерфакс. Великобритания станет первой страной, которая введет подобные ограничения. Этот пакет мер увеличит число судов, находящихся под санкциями королевства, до более чем 600. В канцелярии Стармера пояснили, что новые рестрикции будут направлены непосредственно против России. Российского теневого флота и финансовых сетей, которые используются для обхода западных санкций и поддержки военных закупок. Новые меры объявят на саммите «Большой семерки» во французском Эвиане.
0: Про переговоры.
2: Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антонио Кошта в соцсетях. Еврокомиссия с июня 2024 года добивалась начала этих переговоров, но их 2 года блокировала Венгрия из-за недовольства гонениями Киева на венгерское меньшинство. Украина 15 июня открыла переговорный кластер основ, включающий 5 глав. Правосудие, свобода и безопасность, юридические и фундаментальные права, финансовый контроль, госзакупки и статистика. При этом по всем этим разделам страны-кандидаты должны привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС. Газета «Гуардиан» ранее писала, со ссылкой на европейские источники, что Киев выполнил не более 15% реформ, необходимых для запуска переговоров. Поэтому это решение носит чисто политический характер.
0: Про оружие.
2: Александр Лукашенко предложил ликвидировать все ядерное оружие в мире. Об этом президент Беларуси заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Он отметил, что сегодня следует начать поэтапную ликвидацию всего ядерного оружия. 8 июня доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира показал, что ядерные державы в 2025 году продолжили наращивать свои ядерные арсеналы. В организации отметили, что из общего мирового запаса, составляющего свыше 12 тысяч боевых головок, а в январе этого года около 10 тысяч находились на военных складах для потенциального использования.
0: Про регионы.
2: Режим ЧС ввели на всей территории Крымского района Кубани из-за разлива реки и прорыва временной дамбы. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Ранее такой режим вводился на территории 4 поселений. Новое решение приняли члены комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вода в районе хутора западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам. Уже затоплено 1 хутор, СНТ, а также несколько населенных пунктов в 4 районах. Ширина прорыва сегодня составила около 100 метров. Уровень воды в реке Кубани достиг опасных отметок из-за обильных осадков во второй половине мая и начале июня. Официальный курс доллара – 72 рубля 45 копеек. Курс евро – 83 рубля 80 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио.
1: В 7 утра в столице. Дамы и господа, доброе утро. Это Авторадио. Традиционно в это время вас приветствует драйв-шоу «Поехали». У микрофона все те же Иван Броневой.
2: Доброе утро, Денис Курочкин.
1: Сегодня в календаре у нас Всемирный день свежих овощей. Не знаю, зачем вам эта информация в столь раннее время, но... Погода не радует, поэтому, ну, хоть что-то вам для затравочки. Ну, по крайней мере, железное оправдание перед шефом, почему вы сидите на совещании, как кабачок. Молчите грустненько.
2: Или просто как овощ. В целом тоже норм.
1: Уставившись телефончик. Но праздник, надо же соответствовать, правильно? Ладно, просыпаемся. Впереди у нас куча интересных новостей, драйв-чат с классной темой и отличная музыка. Подарки я говорил?
2: Подарки будут есть. Мне кажется, это и так понятно. Как только драйв-шоу, слышь, поехали, сразу понятно, что подарки вот где-то они либо только что были, либо вот сейчас будут.
1: Ну вот, собственно, да. Так что нужно слушать внимательно и не прозевать. Давайте, 7.05 уже. О, как время летит. Поехали. Просыпаемся.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» – российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: Авторадио. Доброе утро, страна. 7 часов уже и 7 минут. Можно загадать желание, кстати. Утреннее драйв-шоу «Поехали» на Авторадио открывает прекрасный очередной летний денек. Ну, независимо от погодных условий, таковым он и будет. В студии по-прежнему Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Всем привет, ты уже проснулся, ну или очень пытается это сделать. На календаре у нас экватор месяца, а это значит, что в головах у большинства из нас крутится только одно слово. Это отпуск. И сегодня в нашем драйв-чате мы решили обсудить всю правду о подготовке к долгожданному отдыху. Потому что глядишь вот так вот, проморгаешь, и хоба, как песня «Улыбайся» от группы Айова. 13 лет ей уже, если что, будет ровно через месяц. Да, хотя вроде бы недавно мы только радовались этому треку, а многие даже использовали это как в качестве, там, не знаю, видеоподложки.
1: Ну да, такого саундтрека.
0: Очень популярная была песня, да и сейчас она такой остается. Но 13 лет, понимаете? Поэтому давайте, каждая минута у нас на счету. Прямо сейчас откроем драйв-чат и начнем обсуждение.
2: Драйв-чат. Поехали!
0: Есть кто-то реально думает, чего туда? 23 июля 2013 года песня вышла.
1: Уже есть люди, которые выросли на этих песнях.
0: Да,
1: понимаешь?
0: Они уже в 7 класс бегут. Я тебе скажу больше, после чемпионата мира в России мулаты в школу пошли. Так, но где и с кем и в какой форме вы планируете провести этот отпуск, ребята? Рассказывайте, на какой стадии отпускного, так скажем, момента и подготовки вы сейчас находитесь. Вот вы все еще только воюете на семейных советах, да, выбирая между палаткой на Волге, есть такие, сам присутствовал, или отелем все включено. Вот вы куда поехали, Иван Сергеевич?
1: Слушайте, ну, мне нравится и Волга, и отель. Вопрос какой? Я что-то как-то меня не тянет в Египет или в Турцию. Честно, вот вообще никак не тянет.
0: Финансово?
1: Финансово, ну, кстати, нет. Адекватные цены сейчас на Турцию и на Египет. Я смотрел, на Турцию упали, например, стремительно. На Египет тоже можно там за умеренные деньги очень на ультра-ол-инклюзив поехать.
0: Mm-hmm.
1: А вот Волга, кстати, вот, кстати, район Завидово, Денис Юрьевич.
0: Я был в минувшие выходные.
1: Сильно дороже, если там брать отдых.
0: Честно скажу.
1: Вот.
0: Может быть, если... Ну... Не буду я даже честно говорить.
1: Турция и Египет вместе взятые. Примерно такой прайс.
0: Ну, вдруг кто-то из вас уже взял кредит на путевку и пакует чемодан. Ну, или прямо сейчас сидите на жесткой диете из огурцов и воды, чтобы экстренно взять и влезть в свой прошлогодний купальник. Как там дела с шортами? В общем, ждем ваши честные, смешные и жизненные истории прямо сейчас. Пишите, пожалуйста, 915-459-2020. Скоро озвучим первую порцию ваших шедевров. Так что, пожалуйста. Не скупитесь на слова и буквы. По-прежнему также мы в ожидании прекрасных спикеров, которые сегодня заглянут нам в студию. Это будет Вера Маркина, например, шеф-стилист модного приговора, который как раз расскажет про летний дресс-код. Вообще, что нам сегодня необходимо.
1: А что мувитон?
0: Дождевик или шорты? И вообще, можно ли это совместить как-то? Обязательно об этом узнаем. Ну и, конечно, у нас будет возможность вас порадовать двумя билетами на невероятное событие, которое... Вот-вот уже случится, буквально это через, ну, давайте, 2 недели.
1: С небольшим, с хвостиком.
0: С небольшим, да, большая дискотека «Авторадио». Будьте внимательны, эти билеты просто так мы не отдаем. Все, поехали.
2: Поехали. Драйв.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи». Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
2: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т «Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
3: Реклама.
4: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
6: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на Авторадио.
7: 58-88-88. Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, дамы и господа, если ходить в купальнике в офис, собственно, вам пока запрещает руководство.
2: Жаль.
1: Давайте выяснять, в чем и какие вещи спасут нас этим летом. Мы, как всегда, не вдвоем будем дискутировать.
3: А мы потому что не разбираемся в этой теме.
1: Эксперт, который вынес модному безвкусию приговор и не планирует останавливаться.
3: Шеф-стилист модного приговора на Первом канале Вера Маркина.
0: Новый я. Поехали.
1: Вер, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Ну, рассказывай, в чем официально и, самое главное, легально можно прийти в офис и на работу, чтобы не получить штраф? А мы, кстати, знаем, что у многих есть дресс-код, но ходить в пиджаках, когда плюс 30, это невозможно.
4: Ну, некоторые мои приятели с тобой бы поспорили. У них есть такой лайфхак.
3: Кондиционер в кармашке?
4: Кондиционер – это неплохо, но однажды я на полном серьезе спросила одного своего итальянского приятеля, как вы в свои плюс 40 ходите в пиджаках.
1: Сказал,
4: все очень просто. Выбираем натуральный пиджак, желательно без подклада, чтобы спина дышала. Передвигаясь по теневой стороне улицы, стараюсь никуда не торопиться. Мало того, что это действительно тренд, вот эти натуральные ткани, которые выглядят не идеально, они все-таки формально соответствуют дресс-коду. Если нет переговоров, переговорной сессии, ну, на эти случаи можно в офисе просто дежурный пиджак иметь. В остальное время можно находиться в менее формальных и в более мятых пиджаках. Это нормальная история. Также у девушек есть такое послабление, как бриджи, бермуды, которые вместо юбок носятся.
1: Бриджи, это же чуть ниже колена,
4: шорты,
1: правильно?
4: Да, удлиненные
3: шорты. Ну и форма бермудов, ну то есть
4: да,
3: такие.
4: Да, да, да. Все
1: широкие,
4: все,
1: да?
4: Достаточно широкие, парням повезло меньше, потому что для них по-прежнему шорты в офисе должны быть длиной до щиколотки. И самое главное, тут, конечно, комфорт будут давать носки и обувь. Они должны быть хлопковыми, дышащими, и это тоже создаст комфорт. Также в офисе очень важно все-таки прикрывать стратегически важные места. И
1: это какие?
4: Плечи.
1: Стратегически важные.
4: Плечи. Потому что считается, что даже в лютую жару нельзя надеть в офис майку. Ни мужчине, ни женщине плечи должны быть закрыты.
3: А если ты плечи готовил всю зиму?
1: По этикету, в общем, мы поняли, нельзя.
4: Мы прикрываем, да, все-таки. И отдельно коснусь темы рубашек с коротким рукавом, которые так многие хотят. Но
1: они
4: на самом
1: еще
4: деле,
1: в тренде, нет?
4: Они в тренде, но не в офисе. И это очень важно, в офис все-таки их не надевать. Лучше надеть рубашку с длинным рукавом и закатать рукав. Это будет смотреться адекватно.
3: Ну, то есть ты должен прикрыть локоть?
4: Выше локтя можно, но не сильно. Вот буквально открываем локтевой сустав и дальше не демонстрируем.
1: Чуть-чуть закатать.
4: До середины предплечья, либо чуть выше локтя, потому что наши суставы – это тоже зона терморегуляции. Открываем запястье, уже прохладнее становится, открываем локоть, еще прохладнее становится.
1: Вот так вот. Еще и чуть-чуть биологии выучили, я не знал.
3: Универсальный гость у нас в студии. Не только знаток анатомии человеческой, но еще и шеф-стилист модного приговора на Первом канале Вера Маркина. Спасибо.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: 9990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: и с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
2: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
3: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
4: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
3: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
4: Каких 5000?
3: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
5: 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и вам.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
13: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
14: Авторадио.

Большой хит! Игра! Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код 4.

0: Да, действительно, дамы и господа, предлагаем прямо сейчас занять свое место и оказаться вместе с нами 4 июля на стадионе ВТБ-арена и стать участником, стать частью большой дискотеки Авторадио, где главные звезды исполнят свои главные хиты, ну а мы получим невероятное большое количество положительных эмоций. Кстати, мне нравится, что это как раз то самое образующее в тему нашего драйв-чата история под названием «Отпуск». Многие, судя по сообщениям, как раз и планируют свой отпуск, чтобы приехать в Москву и присоединиться к нашему невероятному шоу.
1: Но это вообще разумно. Такой отпуск вы не забудете никогда, это 100%.
0: С него как раз и начинается у многих отпуск. Но давайте узнаем. Возможно, и сейчас участник станет частью нашего легендарного события. Давайте знакомиться. Привет, как тебя зовут?
1: Доброе утро.
2: Владимир.
0: Владимир, откуда ты? Давай. Назови нам
2: локацию. Гурт Иваново.
0: Гурт Иваново. Классно, классно. Знаю, да. У вас там есть швейные отделы мощные, и носочки, и кофточки. Даже знаком с некоторыми. Итак, ну давай, поборемся за два.
2: Да, у нас этого много.
0: Что много?
1: Этого.
0: А, этого много?
2: У нас этого много.
0: Ну тогда смотри. Смотри, если выигрываешь два билета, я жду от тебя пару носков. Договорились?
1: Текстиля.
0: Все. Итак, давай быстренько перейдем к правилам. Что тебе нужно сделать?
1: Смотри, тебе предстоит сыграть с большой звездой, участником большой дискотеки Авторадио, разумеется. Услышь ты микс из трех больших хитов. Нужно понять, какой именно микс прозвучит 4 июля на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Справишься, считай два билета на фестиваль у тебя уже в руках.
0: Все ясно?
2: Конечно, ясно.
0: Супер. Тогда, Владимир, прямо сейчас мы предлагаем тебе звезду, мощную звезду, которая светит и всегда нарядная 365 дней в году. Она обладает невероятным голосом. Всегда ее концерты сопровождаются каким-то таким уютным и невероятным вайбом, атмосферой. Это певица Ёлка. Знаком тебе?
2: Да.
0: Ну, супер. Тогда давай с ней поиграем. Поехали.
3: Большой хит! Игра! Выбирай! Один!

0: достаточно популярные все песни. И достаточно тут сложно сделать выбор, Владимир. Но
1: это... Я думаю, номер три.
0: Почему?
1: Ну, эта песня предполагает атмосферу и танцы, который будет на дискотеке.
2: А, самый развернутый ответ за последнее время.
0: Логично. Ну, около тебя тоже, мне кажется, хочется подойти и обнять свою вторую половину. А может быть, и погреть счастье. Но Владимир оставил свой вариант и настаивает на большом воздушном шаре. Говорит, мы все улетим 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Так ли это? Проверяем.
3: Большой хит. На большом воздушном шаре мандаринового цвета.
1: Ура!
0: Вот оно! Победная! Прорвалась! Ура!
2: Поздравляю!
0: Ура! Владимир, ну действительно, на большом воздушном шаре мандаринового цвета ждем твоего появления на стадионе ВТБ Арена 4 июля. С кем пойдешь?
1: С женой, наверное.
0: Смотри,
2: вот слово
0: было...
2: «наверное» прям мимо сейчас было.
0: Много вариантов пробежало. Но в любом случае мы тебя ждем.
1: А вы правы, вариантов много пробежало.
4: Закапываешь себя, тормози.
0: Она же явно сейчас не спит, Владимир.
2: Что ты делаешь?
0: В любом случае, с кем бы ты ни был, 4 июля ты получишь колоссальное удовольствие на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны, такие как Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, «Елка», которую ты разгадал, исполнит для тебя свои главные хиты. В общем, до встречи, Владимир, на большой дискотеке Авторадио.
2: Ну а условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент. Если вы не хотите ждать, вот хотите здесь и сейчас, то заходите на сайт Авторадио.ру, выбирайте лучшие подходящие вам места, категория 12+.
3: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Билеты на Авторадио.ру.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня обещают небольшой дождь до 18 градусов. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождь. Ночью до 12 градусов, днем до плюс 16.
4: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
5: Мама, мне страшно.
6: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
7: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
8: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
9: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
10: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
11: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.

0: Поехали!
1: Еще раз всем добрейшего утра. Кто потихоньку просыпается, идет на остановочку или уже крутит руль, а вы подключились вовремя. Продолжаем наш драйв-чат. Выясняем сегодня всю правду про отпускной переполох. Кто где планирует отдыхать и на какие жертвы ради этого идет. Наш портал уже начинает плавиться от истории, поэтому давайте еще раз объявим номер 915-459-2020 и, собственно, перейдем к читке.
0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, что мы имеем? Во-первых, невероятно классные планы. У нас есть Ирина, которая написала, что отпуск начинается с 1 июля, и сразу в 6 утра в эту дату в поезд. Давно хотел увидеть Москву, а тут еще какой повод. Еду на фестивалить, она пишет, еду. Запланировала так, что и на дискотеку авторадио попаду, и погуляю по Москве. А по приезду домой море, речка, лес и горы. Отпуск длинный, почти 2 месяца.
2: Звучит как эталонный сценарий отпуска.
1: Да.
2: Тут есть Борис из Кисловодска. У него тоже интересный вариант. Маршрут на автомобиле, сразу предупреждаю, значит, планируем. В Азербайджан через Дагестан на неделю. Потом традиционно оттуда на Байкал, где у меня встреча с коллегами и с университета. Ну и в августе к родственникам в Орлеан.
1: Французский
2: Орлеан.
1: Ну да, нормально, неплохо, хорошо. Привет, привет, ребята. Очень хочу сильно осуществить 3 мечты. Посетить Москву, чтобы побывать на концерте авторадио, это написала Инна. А также побывать на Мальдивах. К этому прилагаю массу усилий. Билеты на поезд уже купила. Ну, не до Мальдив, разумеется, а до Москвы. 3 июля будет здесь. Желание практически реализуется. Осталось дело за малым, она пишет. Дискотека, возможно, с вашей помощью она осуществится из Ростова-на-Дону. Намек понятен, Инна.
2: Ну, вы тоже знаете, Инна-то, ну, будьте наготове. Там у нас есть специальные игры для этого.
1: Будьте внимательны. Действительно, да, нам не жалко. Не жалко, особенно для тех, кто очень хочет и мечтает об этом. Так, есть еще, что Мариш написал: «Доброе утро, на Кавказ билет куплены». Вот так вот. Пятигорск, Архыз и горы. Ура!
2: Класс.
1: Самая
2: класс.
1: Удобная локация, прямой поезд без пересадок. Это из Ульяновска. Маришка покатит. Классно! Но пока никто не написал про диетки. Понимаешь?
2: Все, да что, бог в форме, с ними, что ли? С диетками, когда у тебя такие планы. Слушай, тут один сценарий круче другого.
1: Но мы в любом случае сегодня тоже это обсудим, как привести себя в ближайшее время, кратчайшее время, в идеальную форму. Но чуть позже. В следующем час мы уже плавно переезжаем. Там, ребят, нас ожидает участник как раз большой дискотеки «Авторадио». А это просто колоссально невероятное. Ну, я даже не знаю, как сказать.
2: Масштабы, личность и красоты девушка. Вот так?
1: Ну, а может быть, не девушка. Да, а, ну, ты знаешь, надо интригу уметь держать.
2: Да ладно.
1: А еще продолжим ваше сообщение озвучивать, конечно же, по поводу отпуска. Как-то вы его запланировали, не запланировали, а может быть, наоборот, готовитесь к нему очень сильно и активно. Пишите.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WebTravel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WebTravel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Авторадио.
10: Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме рассказали, чего ждут от визита Уиткофа и Кушнера в Москву. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Россия надеется на приближение мира на Украине в преддверии визита спецпредставителя президента США Стива Уиткофа и американского бизнесмена Джареда Кушнера в Москву. Любые контакты с Америкой по этому вопросу имеют положительный эффект. Об этом газете «РУ» заявил зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, России хотелось бы рассчитывать на скорейшее подписание мирного договора с Украиной. Однако европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся повлиять на позицию Трампа, чтобы тот отказался от договоренностей, достигнутых с Владимиром Путиным в Анкоридже. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что визит в Россию Уиткофа и Кушнера состоится в обозримом будущем.
3: Про политику.
2: Парламентский саммит НАТО состоится в Стамбуле 28-29 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник. На мероприятии ожидается встреча представителей парламентов стран-членов Альянса. Они обсудят актуальные вопросы евроатлантической безопасности и подготовку к предстоящим встречам на высшем уровне. Саммит лидеров НАТО запланирован на 7-8 июля в Анкаре. Ранее газета «Политика» писала, что НАТО хочет закупить беспилотники для защиты от дронов восточного фланга Альянса, в том числе Румынии. До этого союзники по НАТО рассмотрели предложение об ускоренной программе закупки беспилотников.
3: Про автомобили.
2: Бренды с господдержкой и защитой от резких скачков пошлин дают то, чего сейчас не хватает всему рынку – стабильные условия работы. Об этом заявил вице-президент Ассоциации российских автодилеров Андрей Петренко. Эксперт уверен, что к 2030 году автомобили, выпущенные за пределами России, станут роскошью, доступной лишь единицам россиян. До этого россияне назвали главные новинки лета этого года. По информации экспертов издания «За рулем», ближайшими месяцы на рынок выйдут как минимум 6 важных новинок. В список дебютантов вошли купе-кроссовер «Аватар», обновленный лифтбэк «Чанган», а также большой гибридный внедорожник «ГАК».
3: Про экзамены.
2: Итоги по первым сданным предметам основного периода единого госэкзамена позволяют сказать, что средние баллы немного выросли. Об этом ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ завершается 19 июня на 22-25 числа. Запланированы резервные дни для сдачи всех предметов. По данным Рособорнадзора, в этом году на участие в едином госэкзамене зарегистрировано более 747 тысяч человек.
3: Про природу.
2: Более половины месячной нормы осадков выпало в московском регионе за последние сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Больше всего осадков в столице зафиксировано на базовой метеостанции ВДНХ. В Подмосковье самыми дождливыми оказались Дмитров и Мелехово. Причиной ухудшения погоды в Москве и Подмосковье стал атмосферный фронт Запада. Официальный курс доллара – 72 рубля 45 копеек. Курс евро – 83 рубля 80 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром ранним на Авторадио.
4: Ребята, продолжаем, не останавливаемся, движение только вперед. Это драйв-шоу «Поехали». Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
4: В этом часе традиционно заглянем в драйв-чат и прочтем сообщение. Признавайтесь, на какой стадии подготовки вы прямо сейчас. Я про отпуск, тур куплен или еще в процессе. Как дела с прошлогодними шортами? Застегнулись или нет? Или вы на строжайшей диете, чтобы фотки потом выкладывать? Пишите 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Также на очереди у нас игра. Хьюстон, проблемы. У нас проблемы. Кто выиграет, заберет классный подарок, не знаю, но точно мы хотим, чтобы вы забрали у нас наш банк.
1: 13 тысяч в нем находится. Игра «Много денег» на Авторадио будет в эфире уже буквально через одну песню.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, ребята, 13 тысяч в банке. Это вам не бензин до работы, это на целую поездку к морю. Да, если кто-то планирует, опять же, отпуск. Это игра «Много денег» на Авторадио. Счастливый 13-й сезон. И насколько я знаю, по нашей практике, цифра 13 и 13, во всяком случае, в нашем эфире всегда была действительно счастливой. Мы разыгрывали эти суммы. И, возможно, сегодня тоже пообщаемся с человеком, который участвует в игре, и услышим его радостные крики «Ура!». С нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк». В банке у нас в призовом фонде 5 миллионов рублей в этом сезоне и 5 заветных желаний, плюс новогодний бонус. Но вы как-то поторопитесь в игру вступить, потому что желаний становится исполненных меньше. Уже 2 суперфинала случилось, поэтому осталось еще 3 впереди. Так что давайте, не откладывайте в долгий ящик. Участвовать просто. Вот сейчас расскажем, как это сделать.
2: Заходите на сайт Авторадио. Дальше вводите свой номер телефона. Устанавливайте в мобильном вместо гудков наш роскошный, приносящий удачу и деньги гимн. Дальше описывайте свою мечту коротко. Там же на сайте Авторадио в одно предложение. Ну а после этого слушайте чуть-чуть внимательнее наш эфир. Всегда и везде.
1: Да, после того, как мы остановим нашу радиорулетку, она выберет одного из вас, ребята, тому, кому сегодня улыбается удача. И если вместо гимна... Ой, вместо гудка, конечно же, мы услышим гимн Авторадио. 3000 рублей ваши. Назовете песню, которая звучала в эфире Авторадио только что, вот перед игровым эпизодом. А она достаточно популярная, простая, легкая. Вы получите сразу 13 тысяч. Ну и не забываем, что Озонбанк удваивает, и это уже 26. А? 26-то. Дороги не валяются. Давайте остановим нашу радиорулетку и уже перейдем к общению.
2: Так, рулетка выбор сделала, она остановилась на номере, который заканчивается на 0757. Принадлежит он Ольге из Удмуртской республики. Говорит, хочу купить квартиру в городе Калининград. Нужны деньги на первоначальный взнос. А это... Сейчас сосчитаю тут нулей сколько. 1,5 миллиона рублей. Вот.
1: Ну, это достаточно. Достаточно.
2: Вполне себе. Давайте позвоним Ольге. Набрали мы ее номер 0757, префикс 963. Но, к сожалению, не услышали гимн Авторадио. Увы.
1: Хотел узнать, по какой программе хочет взять ипотеку. Семейная. IT.
2: А в другую ипотеку просто не войти.
1: Может быть, есть, знаешь, еще комбинированная. Там достаточно большое сейчас поле для...
2: Палитра такая,
1: конечно,
2: да.
1: Конечно, конечно. Вот меня бы отправить сейчас в 2014-й, я бы 100% тоже купил. Ребят, когда был в Калининграде, не поверите, стоял большой замок. Большой замок прямо на берегу. И на тот момент я спрашивал, что тут кто-то живет? Мне говорят, да он продается. 10 миллионов. 10 миллионов. Я даже не представляю, сколько сейчас он может стоить.
2: Ну, ты же понимаешь, что его содержать — это не 10 миллионов.
1: Да, ну, зато его ты хозяин замка!
2: В этом формате. Просто за мечту класс. Тогда
1: мой
2: нет вопросов.
1: Мой маленький фан-фан-тюльпан, понимаешь, уже верил, что я герцог. Но, увы, тогда 10 миллионов было много, сейчас даже боюсь представить.
2: Ну, вообще звучит хорошо. Герцог Калининградской.
1: Курочкин. В финале твердый знак. Но у кого-то, может быть, есть такая мечта, и она обязательно реализуется. Главное в нее верить, ребята, и зайти на сайт Авторадио.ру, чтобы написать и указать о ней. Да, уже дальше в игру вступить. Ну и, конечно, проверять, установлен ли у вас гимн вместо гудка. Это главная составляющая, чтобы в игру попасть, прорваться и стать обладателем своего желания. Так, в банке в итоге мы никак ничего не меняем.
2: Ну, тут, да, тут как было, так и осталось 13 тысяч рублей. А вот про сюрприз, о котором ты говорил, новогодний сюрприз, я напомню, есть дополнительный суперфинал от генерального партнера игры «Озонбанка». Он исполнит еще одну мечту, тоже под Новый год, естественно. А удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет, конечно, специальный мечта-бот на сайте Авторадио.ру. Так что заходите туда как можно скорее.
1: В банке тем временем, ребята, без изменений, 13 тысяч рублей, как было, так и есть. Надеюсь, что в следующем игровом эпизоде вы эту сумму заберете и пополните свой кошелек. Запускаем вновь нашу радиорулетку. Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
3: Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на «Озон.ру».

0: Реклама.
1: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
0: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
4: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
5: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН П-313-402-710-600-028.
7: Чанган Юниес. Один из самых продаваемых кроссоверов в России стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были со сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
13: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
12: Ха, а если ипотека не подходит?
13: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
12: И где это чудо?
13: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
12: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
14: Я выбираю «Хавейл Сити». Потому что «Хавейл» — это круто, «Хавейл» — красиво, «Хавейл» — это надежно, «Хавейл» — это стильно, «Хавейл» — это выгодно, «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
15: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
16: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Всем самого бодрого, яркого и самого красивого утра, ребята. Это драйв-шоу «Поехали». Подготовка к главному событию сезона идет полным ходом. Градус ожиданий растет с каждым часом. Уже в июле, до которого осталось рукой подать, на стадионе ВТБ-арена 4 числа будет «Яблоку негде упасть». Огромная многотысячная толпа устроит грандиозный танцевальный марафон под любимые песни, под любимые хиты, под главные хиты на большой дискотеке «Авторадио». И, естественно, мы продолжаем выходить на связь со звездами, которые окажутся на этой сцене с вашими любимыми артистами. И прямо сейчас к нам подключается невероятная артистка, чьей голос заставляет сердца биться чаще, а треки моментально становятся главными хитами страны.
2: Встречайте невероятную Анну Асти.
1: Да, это потрясающая артистка уже с нами на связи. Времени не так много, поэтому быстренько-быстренько пробежимся по вопросам, которые мы для тебя подготовили. Ань, скажи, пожалуйста, вот твои песни — это всегда невероятная поддержка для миллионов людей. А что или кто поддерживает тебя в самом начале дня? Может быть, откуда ты вообще берешь вот это вдохновение, чтобы всегда оставаться на позитиве, всегда оставаться в ресурсе для того, чтобы радовать нас, твоих поклонников?
3: Меня обычно вдохновляют и заряжают поездки в мою деревню, где всегда очень тихо. Невероятная природа или волшебно поют соловьи под абсолютно роскошные закаты. Также идеально день начать с поездки к моим лошадкам или проснуться с любимыми собаками в обнимку. Попить утром с мамой чай. Кофе я не пью с недавнего времени. Это всегда очень заряжает и поддерживает меня на будущие великие свершения.
1: Значит, залог отличного начала дня – это чаек с близкими и поездка к лошадям. Ну, такое стандартное обычное утро работяги. Что пойдет? Ань, но все же твои поклонники знают все песни наизусть и на концертах порой перекрикивают колонки. А помнишь ли ты тот самый момент, когда в свой вот первый раз в жизни услышал, как огромный стадион хором поет твою песню от первого до последнего слова? Какие вот эмоции тогда в голове вообще возникают? Что происходит с организмом? Мы-то не артисты, нам этого трудно понять. Расскажи, пожалуйста.
3: Конечно, когда весь зал хором поет с тобой твою песню, это бесконечные мурашки и полет куда-то в космос, наверное. Совершенно точно нет никаких лишних мыслей, ощущений, ну, кроме единства со своим слушателем и ощущения какого-то блаженства и огромной радости внутри.
2: Я знаю, когда нас с вами всех накроет цунами блаженства и невероятной радости внутри. Тогда, когда мы, наконец, будем вместе петь твои песни. Кстати, когда это произойдет, напомни всем.
3: 4 июля мы увидимся с вами на легендарной большой дискотеке «Авторадио» на стадионе ВТБ-арена. Ваша Анна Асти.
1: Супер! Действительно, 4 июля вместе с Анной Асти мы и зажжем, и проведем потрясающий летний день на большой дискотеке «Авторадио» на стадионе ВТБ-арена. Так что welcome! Ребята, вы все приглашены, билеты пока еще есть, но их осталось совсем чуть-чуть. Можно их приобрести, но есть и другой вариант. Если вы, конечно, верите в удачу и в свою волшебную руку, возможно, которая напечатает, то воспользуйтесь вторым вариантом.
2: Заходите в группу «Авторадио» в ВК и напишите, как вы думаете, какую песню обязательно исполнит Анна Асти на большой дискотеке «Авторадио». Окажетесь первым, кто ответит правильно, получите пригласительные на танцпол.
0: Большая дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Займи свое место на главном танцполе этого лета.
4: Все твои

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
2: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк – возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
4: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-32-048-605-6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».
3: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Самое приятное время в году мы обсуждаем, и это не просто лето, это отпуск. Вот это вот несколько недель, несколько дней даже у кого-то. Где вы будете проводить? Что вы запланировали? Вот это все нам интересно. Отправляйте на 915-459-2020, делитесь своими планами. Итак, здесь Мария написала. Отдых планируем зимой, и места потеплее. А в начале осени у нас такой план. Охота, рыбалка и даже на Волгу собираемся. Красота.
2: От Любови прилетело сообщение. Привет, конечно же, я на диете. Мы тоже это спросили.

0: сказала, что мне это не нужно. За 2 недели до отпуска решила, что надо. Нашла отличного тренера, который подобрал мне диету. Занятия в спортзале, и мне удалось скинуть аж 4 кг.
1: Неплохо.
0: Ушли отеки, увидела, что муж стал смотреть по-другому. По-моему, ему нравится. Но вот, как бы, приехала из отпуска, много себе не позволяла. Ну, в общем, возвращаюсь обратно. Всем советую. Это написала Любовь еще раз. Ну, подготовить себя можно, и мы сегодня об этом тоже поговорим. Действительно ли работают те самые прекрасные, которые в интернете заполонили, нашумевшие диеты. И вообще, что можно без вреда для организма, чтобы в кратчайший срок себя привести в форму, обязательно слушайте, не прозевайте. Так, что еще есть к этому моменту? Я могу посоветовать вам, знаете, как новость еще появилась, что пруд для рыбалки откроют прямо в московском ТЦ, для тех, кто не хочет вообще никуда уезжать.
1: Настолько лениво. Прямо это, на фудкорте, если
0: да,
1: можно.
0: Это будет первый в мире проект. В пруду длиной 10 метров будут плавать 12 видов рыб. Удочки и наживку будут выдавать на месте. Можно будет ловить рыбу, но только в компании, ну, я имею в виду, чтобы параллельно с тобой, максимум 16 человек. Вот, обещают атмосферу природы, звуки птиц, лягушек, а также конкурсы. Это для тех, кто вообще вот как бы забыл, что такое отпуск и не хочет далеко от подъезда отходить. Это вам, ребят, возьмите на вооружение.
1: Неплохо.
0: Я, говорит Валера, собрался полететь и исполнить свою мечту. Я лечу на Килиманджаро. Вот так вот. Я пролетал мимо. И когда, помню, там останавливался, это в Найроби, так. Очень многие, это и Кения, вот, очень многие прям с этими большими рюкзаками, палатками туда направлялись. Обратно, когда мы встретились в аэропорту с этими же ребятами, они были намного загорели, чем я. Вот эти следы от очков остались белые. В общем, ну, действительно, я знаю, что это такое, и спрашивал у ребят, это колоссальных денег стоит, чтобы туда подняться. Это вот, но раз в жизни... Почему бы и нет. Так, ребят, продолжайте еще писать о том, как вы готовитесь к отпуску. Если готовитесь, не забыли ли, что это такое вообще? Может быть, диета, может быть, как раз сейчас на стадии выбора. Поэтому давайте. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. А еще готовьтесь к появлению в нашем эфире игры. Возможно, кто-то из вас сегодня заберет как раз рюкзак. Он в любом отпуске пригодится.
1: Игра называется «Хьюстон у нас проблемы». И чтобы в ней оказаться, нужно просто позвонить 258-3320. Код Москвы 495.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают небольшой дождь до 18 градусов. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождь. Ночью до 12 градусов, днем до плюс 16.
3: Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в «Автограде» ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в «Автоград» на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-52-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
9: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
10: До 30 июня 2026 года.
11: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: Хьюстон, у нас проблема.
1: Хьюстон, у нас проблемы.
2: Хьюстон, we have a problem.
3: Прошу любить и жаловать. И встречать под бурные аплодисменты всех находящихся здесь, в нашей студии. Курочки на броневой. Анна, город Курск. Анна.
4: Доброе утро.
3: Входите. Как дела?
5: Эффектно.
3: Как настроение?
4: Отлично, вообще хорошо. Еду вот на работу.
3: Молодец.
4: Вышла с вами поговорить.
3: Супер, вышла. Ты прям где-то сейчас на улице стоишь, да?
4: Да, да, да. Погода отличная, у нас солнышко.
3: Классно. Что вокруг? Мы должны понимать, в какой локации ты сейчас будешь демонстрировать всю мощь своего голоса. Есть кто-то рядом?
4: О, нет, никого. Слава богу, никого.
5: О, нет, никого.
3: Такое ощущение, что звонит нам не она, а Джессика. Такая,
5: Аннет, может быть.
3: Нет никого. I'm from Canada.
4: Ну, голос не блестящий, поэтому лучше, чтобы никто это не слышал, кроме вас.
3: Голос шикарный, поверь мне. Итак, запомни правила. Они пригодятся тебе, чтобы выиграть нашу забаву.
5: Я думаю, это где-то на уровне elementary. Слушай внимательно. Ты наверняка знаешь, что такая Уитни Хьюстон, ее легендарный хит, один из множества, ты точно знаешь, давай вспомним. Вот как только ты в нашем эфире услышишь этот мощный дыщ, после которого и следует энда, тебе надо точно так же, как Уитни, затянуть и как можно дольше протянуть эндай. Если протянешь 8 секунд или больше, гарантированно получишь подарок. Ну а если ты человек амбициозный, если ты хочешь завоевать звание и титул «Золотой дыщ эндай 2026», то тебе нужно скинуть с пьедестала почета нашего лидера.
3: Сейчас там находится Дмитрий Юзашкар-Алы. Он нам наголосил здесь, надышиндайл на 1 минуту 10 секунд. Запомнила?
4: Да, окей, постараемся.
3: Ну, супер!
5: Продолжает эту тему.
3: Итак, 3, 2, 1. Анечка, желаем тебе удачи. Поехали.
2: Хьюстон, we have a problem. 3, 2, 1.

0: Ультразвук. Хорошо, идем.
1: Есть 8.
0: Да давно. Держи, держи.
1: Ну, все.
0: Что ж ты, так хорошо пошла.
1: Да-да-да, смотри, потеряла кислород.
2: Ну да, да, как-то так.
0: Ну молодец все равно. Мы просили тебя 8 секунд, это чтобы получить подарок.
1: Так.
0: И ты давно уже перешагнула эту черту, потому что у тебя 25-53. Вот такой результат. Не просто так я спросил.
2: Отлично.
0: Что там вокруг? Хотелось узнать, будут ли смотреть на тебя окружающие мимо люди.
2: Ну, да, здесь находится совет ветеранов СВО, и как бы девушки на лавочке как бы ждут открытия и смотрели не очень хорошо на меня.
0: Ну, конечно. В общественном месте в любом тебе, на тебя будут смотреть не очень. Ну, ты просто скажи, что ты, ну, немножечко это...
1: Да ничего не говори, убегай.
0: Не со справкой бегаешь по городу, а участвовала. Вот, играла. Поэтому мы вручаем тебе наш фирменный классный рюкзак. Так, Авторадио, поздравляем тебя.
2: Спасибо большое,
0: летом...
2: рада была пообщаться.
0: Ой, это взаимно. Ну а подарочек летом, да, я уверен, тебе в жару-то уж точно пригодится. Спасибо тебе, Анечка, хорошего дня. Ребят, ну вы тоже тренируйтесь, смотрите, мы все, видишь, уже стандартное время у нас даже не 10, не 12, 25 секунд.
1: Это такой минимум базовый.
0: Там, глядишь, и до 2 минут когда-нибудь дойдем. Все на этом, Хьюстон, у нас проблемы на финале. Ставим обратно, паркуем и переезжаем в новый час. Хьюстон, we have a problem.
3: Драйв! Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
10: Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дома нет. УГРН 112-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
3: Авторадио. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В МВД предупредили о схеме мошенничества с трудоустройством за границей. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Мошенники обманывают россиян и выманивают у них деньги, предлагая работу за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предупреждение МВД. Там отметили, что схема развивается постепенно. Злоумышленники не просят деньги сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе оформления. В МВД рассказали, что рабочая виза оформляется через консульство или визовый центр соответствующего государства на основании приглашения работодателя официального пакета документов. Финансовые требования, если они предусмотрены законодательством конкретной страны, подтверждаются выписками из банковских счетов заявителя, а не переводом денег на сторонние криптоплатформы.
3: Про инициативы.
2: В России могут ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%. Такое предложение парламентариев направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову, сообщает ТАСС. Авторы инициативы предлагают запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги. Их предоставление должно осуществляться исключительно на добровольной основе по отдельному соглашению с продавцом. Помимо прочего, торговые онлайн-площадки должны перечислять деньги продавцам не дольше, чем спустя 5 дней с момента получения товара покупателя. Сейчас комиссии крупных маркетплейсов выросли до 31-33%, а в отдельных категориях с учетом логистики они достигают 50% и выше. Это приводит к росту издержек бизнеса и увеличению цен для покупателей.
3: Про такси.
2: Минпромторг расширил список допущенных к работе в такси машин, добавив в него кроссовер G-Tour X70+. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Российская газета». В последний раз список машин корректировался в марте. Тогда в него добавили три модели «Хавейл», а также «Теннет Т7», которые производятся на мощностях холдинга в Калуге. Новые требования к автомобилям для такси действуют с 1 марта. Машины должны соответствовать установленному уровню баллов локализации или быть произведенными в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025. Изначально в перечень включили машины марок «Лада», «Солер», «Эволют», «Вая», «Москвич» и «Ума».
3: Про людей.
2: Комары чаще всего кусают спортсменов, любителей сладкого и беременных женщин. Об этом изданию news.ru заявила врач Ольга Уланкина. Она пояснила, что привлекательность того или иного человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и даже образа жизни. Комаров привлекает углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие вещества, присутствующие в поте и выдыхаемом воздухе. Также для насекомых привлекательны люди, употребляющие алкоголь. Даже незначительная порция спиртного может привести к повышению температуры тела и расширению кровеносных сосудов. Кроме того, из-за алкоголя человек может выделять больше углекислого газа. Но чтобы защититься от укусов комаров, нужно пользоваться репеллентами, защитной одеждой и москитными сетками. Официальный курс доллара – 72 рубля 45 копеек. Курс евро – 83 рубля 80 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Действительно, каждое утро, без прогулов и всевозможных справок от мамы. Здесь мы, драйв-шоу «Поехали» в эфире радиостанции номер один в России «Авторадио». Иван Броневой.
1: Здравствуйте, Денис Курочкин.
0: Как и обещали, в этом часе у нас запланирована встреча. Талончик мы взяли вместе с главврачом. Да, к нам заглянет... Действительно, квалифицированный специалист, который нам как раз развеет слухи о диетах, можно ли себя привести в порядок в кратчайшие сроки перед отпуском, и вообще надо ли так стрессовать организму. Не прозевайте, это интересует не только девочек, парни. Я тоже знаю, что вы буквально вчера в аптеке слышал.
1: Ну?
0: Мужик говорит, есть какие-нибудь таблеточки? Она говорит, от чего? От жира.
1: Средство для мытья посуды, которое растворяет жир в холодной воде.
0: Ну вот, таким ребятам тоже это пригодится, это всегда полезно. Ну а помимо этого, нас ожидает финал драйв-чата, где сегодня мы как раз и спрашиваем у вас, как дела с отпуском. А вы уже как бы его подготовили, а может быть нет, планируете даже, пишите, пожалуйста. Ну и Андрей Рассказов.
1: Конечно, тоже про гаджеты, которые очень пригодятся каждому из нас в отпуске. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Авторадио. Доброе утро, дамы и господа, в эфире драйв-шоу «Поехали». Отпуска уже близко, я надеюсь, что вы помните о них. Кто-то собирает чемодан, кто-то просто дышит в сторону моря, а кто-то паникует. Как за неделю привести себя в форму, чтобы на пляже не шокировать дельфинов? Так вот, сегодня у нас в гостях человек, который знает про это все, причем по-честному, без голоданий и магии.
1: Главврач клиники «Остров здоровья» Мария Лопухина.
2: Хочешь быть здоров? Поехали!
0: Мари, доброе утро!
3: Доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Сразу же вопрос, как быстро и без вреда для организма подготовиться к отпуску? Какие диеты действительно вот работают? А главное, какие лайфхаки, может быть, вы тоже нам расскажете, которые спасут даже тех, кто вот начал думать о фигуре за 2-3 дня до вылета?
3: Друзья мои, самое главное определиться, что вы хотите. Конечно, за 3 дня вы не скинете большое количество килограмм, но вы можете немножечко уменьшиться в талии.
0: Вот чуть-чуть, да, хотелось бы, чтобы не сильно себя потом фотошопить.
3: Да-да-да. Мы должны понимать, что чудес в медицине не бывает. Бывает работа, работа над собой и работа специалистов. Поэтому не пьем сомнительные коктейли, не верим в какие-то волшебные магические средства.
1: Таблетки.
3: Таблетки.
0: А как же говорят, минус 5 кг за 3 дня, вот это ложь?
3: Ну, относительное. 3-5 кг уйдет за 3 дня, это уйдет у вас просто-напросто жидкость.
0: Вода из нас.
3: Вода из
0: для
3: вас,
0: этого
3: да.
0: И в сауну достаточно сходить.
3: Можно. Проще всего, самое первое, что мы любим, утром выпить кофеечек и запить его апельсиновым соком. Классика, да?
0: Да вы так любите.
1: Ну, это утро на роскошном, Денис.
3: Да, это утро, да. Когда тебе не надо быстро бежать куда-то. Просто-напросто заменить кофе каким-нибудь чаем травяным, не очень крепким. И все, что содержит большое количество сахара, включая смузи, какие-то соки, особенно пакетированные соки, и алкоголь. В нем тоже очень много калорийность.
0: Как я понял, не существует никаких диет без вреда для организма, да, экстремально быстро.
3: Самое простое – заменить все сладкие продукты на менее сладкие, уменьшить калорийность, то есть, а уменьшить калорийность можем самым простым способом – уменьшить количество принимаемой пищи. Заменить углеводы на овощи, белок наполнить, то есть курица, рыба, там, яйца, пожалуйста, в любом количестве. И побольше двигаться.
0: А вода перед едой снижает аппетит?
3: Нет, не снижает, но она заменяет высококалорийные продукты, которые содержат сахар.
0: Окей, спорт добавляем 20 минут.
3: Не спорт, физкультуру.
0: Сон влияет? Вот.
3: Сон обязательно, который полноценный. И сон, давайте так, ночью, да? Не сон, лег в 3 часа ночи и проснулся в 12. Нет, это так не работает. У нас биологические часы работают совершенно по-другому. С закатом ложимся, с рассветом встаем. И вы будете, может быть, не столь худы, но веселы, бодры и готовы к летним приключениям.
0: Итог такой, что отпуск — это не соревнование, да, для похудения, а время для отдыха. Если хотите быстро подготовиться, конечно, лучше начинать заранее. Но даже за неделю можно сделать с организмом
1: что-то полезное.
0: Маленькие чудеса. Сделать его чуть счастливее.
1: У нас в студии была главврач клиники «Остров здоровья» Мария Лопухина. Спасибо.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Радио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Галибри и Мавик и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман». Я выбираю «Хавейл Сити». Потому что Хавейл – это круто, Хавейл – красиво, Хавейл – это надежно, Хавейл – это стильно, Хавейл – это выгодно, Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
11: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
12: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
11: Ха, а если ипотека не подходит?
12: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
11: И где это чудо?
12: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
11: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж. На Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
14: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
5: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН П-313-410-610-600-028.
15: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
16: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Ну, чтобы не случилось, как песни Лазарева и Гагариной, и все-таки хэппи-энд продолжался, и отношения тоже, нужно иногда, конечно, извиняться. И вот 53% мужчин покупают подарок после ссоры, правда, не понимая, в чем виноваты. Такая статистика прилетела. Чаще всего пары ругаются из-за быта, 62%, денег 49%, и во время разговора по телефону 45%. Мирятся обычно цветами, сладостями и украшениями. Но мы готовы вам еще подкинуть пару идей из мира гаджетов, тем более сейчас, перед тем, как отправиться в отпуск. Я думаю, что эти штучки электронные пригодятся каждому. У нас есть Светоч из этого мира. Человек как раз вот зарядился и пришел к нам. Андрей Рассказов. Давайте предоставим ему слово.
0: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали.
1: Привет, Андрей.
2: Привет, Андрей.
1: Доброе утро. Ну давай, понеслась. Мы отправляемся в отпуск. Какие гаджеты нам очень сильно скрасят это прекрасное время?
3: Хорошо, поехали. Первый гаджет называется Bite Away. Это маленький такой приборчик, физический, который прикладывается к месту укуса комара или любого другого насекомого и тут же избавляет вас от зуда, покраснения и вот припухлости вот этой. Сразу скажу, это не лекарственное средство, ничего, он просто нагревает место до там 51 градуса, что-то такое, и все на это. Если у вас какая-то аллергия есть, как бы, ну...
1: то есть с врачом надо советоваться прежде,
3: пеняйте
1: чем?
3: На себя. Нет, просто если у вас, ну, зудит, ну, покусали комары, ну, там...
2: Обычная реакция.
3: Да-да-да, на дачу или там, может быть, вы на моря какие-нибудь поехали, то вот имеет смысл взять с собой, стоит эта штука там 1004.
1: Серьезно, и помогает?
3: Да, ну, говорят, что да, я лично просто не пробовал. Дальше. Зарядка все в одном. Есть такая новая технология, называется GAN. Она позволяет вам заряжать все, все гаджеты, там, и ноутбук, и планшет, и телефон, и все вот в одном устройстве. Но сам блок для зарядки маленький, просто, ну, чуть больше, чем чехольчик от кейса для наушников.
1: Серьезно, и он много держит, потому что я видел большой. Думал, даже на даче себе взять. Но он такой размерами с хороший ноутбук.
3: Вот.
1: Но, правда, и стоит от 100 тысяч рублей. Это такая прям мини-твоя электростанция.
3: Не-не-не, ты говоришь про батарейку. А это именно блок для зарядки. Ты в розетку вставил, три проводочка подсоединил, и дальше все, оно работает.
1: А, просто универсальный такой.
3: Да-да-да.
1: Все, понял.
3: Просто она небольшая. Вот. Есть разные, есть у... Я все время путаю, как называется эта компания. Называется Bezius.
2: Bezius.
3: Bezius.
2: Его еще читают Bezius.
3: Bezius, да, вот может быть так. Вот, Enor Core называется. Зарядка такая, ну, как пример. Вот стоят они там от 5 до 10 тысяч. Мне кажется, что отличная штука.
2: Но они, кстати, нормального качества. Вот из таких ноунеймов относительных, более-менее еще сносные.
3: Ну, Bezius, это, знаете ли, не ноунейм. Просто я не могу выговорить их название. Дальше. Time Kettle M3. Независимо от того, что называется это, как будто бы это умный чайник, нет. Time Kettle — это наушники, которые выглядят как такая шайбочка небольшая, которую ты разламываешь на две части. У тебя левый наушник в одной руке, правый наушник в правой руке. И ты один надеваешь себе, второй отдаешь другому человеку, который говорит на другом языке, и они автоматически переводят тебе любые языки. Важно. Есть пара языков, которые нужно будет скачать в приложении, они будут с тобой всегда, условно.
1: Ну, самые распространенные.
3: Самые распространенные, да, английский, испанский, наверное, там еще какие-то. Вот. И если у вас есть интернет.
1: Добавь.
3: Если у вас есть.
2: Если в Европу летишь.
3: Ну, да, да. В Париж, например. Вот. Дальше, если у вас есть интернет, то там больше 100 языков. Так что. Ну, штука классная.
1: Но она прям в реальном времени дословно переводит? Или «я хотеть сказать» вот это?
3: Слушай, все зависит от того, насколько шумно в том месте. То есть, если вы в Марокко на базаре, ну, возможно, есть вопросики. Или если вы пытаетесь в метро у кого-нибудь спросить, что, куда мне идти, тоже может быть. Но если нормальная условная улица или тихое место, то он будет хорошо справляться.
1: В любом случае, классная штука. Сколько стоит?
3: Слушай, тут разное. Где найдете? В среднем 1020 будет стоить такая штуковина. Но можно найти чуть дешевле, можно найти чуть дороже. Последнее. Умный чемодан, который... Вот их две версии есть. Один умный чемодан называется Forward Office. Он следует за тобой, за человеком.
1: Видели такое, да.
3: Вот. А второе называется Air Wheel чемодан. Это штука, у которой достается такая ножка специально. Ты на нее встаешь и как на электросамокате катаешься по аэропорту.
1: Ну, я видел, дети так только передвигаются. На большого человека выдержит?
3: На большого человека выдержит. У меня просто был коллега лет 10 назад. Вот примерно твои комплекции, Денис. И ничего.
1: Даже ты, значит, не знаю, как это, комплимент или нет.
3: Ездил.
2: Капитальный мужик.
3: Капитальный мужик.
1: Ездил, уехал?
3: Уехал, уезжал всегда.
1: Прям на нем, вот.
3: Ну, конечно.
2: По-прежнему смущает слово «был» в его повествовании.
1: Он еще не доехал. Он до сих пор по платке в
3: Астрахань. Главное, что эти штуки дорогие. Так что прям рекомендовать не могу, потому что там от 70 до 100 тысяч все они стоят.
1: Ну, это игрушка так, чисто в подарок, если вы зажиточный.
3: Я думаю, что да. Вот. Ну и последний, скажу, AirTag Chipolo. Если вы боитесь потерять что-то, то вот эти вот маленькие меточки, которые вы кидаете на чемодан, на какую-нибудь ручную клею, кладь, еще что-то. Да-да-да. AirTag просто для Apple устройства, Chipolo для всех Android устройств. Стоят они там 3-5 тысяч рублей. В общем, если боитесь что-то потерять, то вот эти две штуковины вам помогут.
1: Чисто из-за названия понравилось. Chipolo.
3: Chipolo.
1: Спасибо большое. Классный топ гаджетов для путешествия, которые действительно упростят и скрасят вашу жизнь. Андрей Рассказов нам ее представил. Спасибо.
3: Спасибо, пока.
2: Пока.
0: Поехали. Драйв.

0: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей.

0: Это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
2: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай». Общение без смущения.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
0: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
3: Дорогой, сначала я обошла всю компанию в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
4: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
3: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
4: Каких 5000?
3: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
5: 8-800-350-16-16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
7: Вилки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
6: Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 127-0-926-61. Возможно изменение в расписании полета.
5: Авторадио.
10: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
11: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех жду.

0: Авторадио.
1: Кстати, для тех, кто до сих пор не может подписать себе заявление об отпуске, ну не отпускает начальник. Ну ни в какую. Ну вы ценный сотрудник, и без вас компания пойдет на дно. Россияне, тут появилась новость, имеют право оформить отпуск за свой счет продолжительностью до 5 календарных дней для подготовки к свадьбе. Женитесь, ребят!
2: Звучит как план, действительно.
1: Минтруд сообщает, работодатель в этот момент не может отказать в предоставлении такого отпуска. Он так вот, так что сезон горько! Может вам дать повод не только отдохнуть, но еще и обрести новый статус. Задумайтесь. Так, а мы тем временем давайте подводить итоги как раз про отпуск, раз мы говорим, и не только, вообще подготовка к нему, и фигура, и там путешествие, и тому подобное. Давайте, поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Давайте, ребят, на какой стадии подготовки вы сейчас к отпуску? Куплен тур, в процессе, может быть? Как дела с шортами, повторюсь, застегнулись? Нет? Давайте, озвучим лучших и еще вручим два билета на концерт группировки «Ленинград». Что есть?
2: Вера пишет, очень хочу в отпуск. Мы уже в этом году съездили на Красное море и в Териберку, северо-ледовитый океан. Кстати, и там успели искупаться. Я бы, говорит, Вера еще отдохнула, но муж сказал, что ну все, хватит. Вот сижу на работе, жду следующего года, чтобы отдохнуть.
1: Так, Андрей написал, доброе утро, любимое авторадио, наконец-то в этом году поедем отдыхать на море, в Кабардинку, исключительно только российское побережье он выбирает, едем на отдых на поезде, очень давно не ездили на данном видном транспорте, и это тоже огромное приключение, вот, ждем очень сильно отдыха, это из Санкт-Петербурга, Андрюх написал, ну что ж, хорошего тогда вам загара, Андрей, и завидую я, конечно, немного.
2: В этом году мы едем на Волгу на рыбалку. Судак, щука, сом — это такая ежегодная традиция. Странно, что это сообщение от Анны, а не от мужчины. Ну, хорошо, когда у девчонок есть тоже традиция.
1: Значит,
2: ездить на рыбалку.
1: Едут исключительно, опять же, на рыбалку, а не вот эти все сопутствующие, которые есть рядом. Палатка,
2: процессы.
1: Он, она, костер, романтика, комары.
2: И щука.
1: Да. Витал или Ветал. Наверное, ну, Виталик. Наверное, так.
2: Наверное.
1: На днях заходила в гости старшая дочь, начали разговоры о том, о сём. Она рассказала, как они круто сходили на день рождения с палатками в лес и тому подобное. И тут начался разговор, обсуждение нашего отпуска. Средняя дочь, тоже видишь, две дочери у человека. При этом что-то так там мучило гитару, типа «хочу на Бали», там «море» и тому подобное. А еще третий человек подошел. Еще ребенок копошился в комнате. После бурных обсуждений пошел к сыну в комнату, он мне отдает листочек, а на нем нарисована палатка, костер, речка, казанок. При этом идет мультфильм по телевизору «Чебурашка». Вот. И тут все осенило. Говорю, если ты хочешь отпуск провести, незамедлительно. Он ответил, да. В общем, палатка, казан, заказаны удочки уже в машине. Ну а женская половина едет на свои моря. Вот так вот разделилась.
2: Неплохо.
1: Команда. Батя с сыном на рыбалку, мама с дочкой
2: на моря.
1: На моря. Вот. А Ветал пишет, что папа очень давно не был на дискотеке.
2: Это так тоненько он намекнул.
1: Ну, я думаю, что папа и пойдет на дискотеку.
2: Ну, на какую?
1: Пока прекрасные. Вторая половина человечества, вот эта красивая, отдыхает на море.
2: Ну, там такой формат, достаточно жесткий, дискотеки. Про Ленинград же ты говоришь?
1: Да.
2: Два билета отдадим
1: нет,
2: ему.
1: Нет, я про нашу.
2: А, нет.
1: Я про нашу.
2: Я думаю, ты победителя определил уже.
1: Победителя-то нет, у нас тут трудно будет сделать. Слушай, он и так уже в отпуске, ему и так уже хорошо. А кто давно не был вообще? Кто вот никуда не едет? Была у нас там одна девушка, которая говорит, что уже отдыхала, и теперь ей нужно целый год ждать. Вон, Вера, давайте ей отдадим.
2: Давайте. Давайте. Вера, вы получаете два билета на концерт группировки «Ленинград». Состоится он 26 июня на «Лукойл-арене».
1: Супер.
2: Отдохнете.
1: Вместе с мужем. Ну или с кем посчитаете нужным. Хорошего вам концерта. Всем остальным, ребят, большое спасибо за то, что отреагировали. То, что написали, поделились. Хочется, чтобы, конечно, отдыхали вы намного чаще. Намного чаще. Вот лучше бы на работу мы ходили бы. Три раза в год. Все остальное время в отпуске. Все, на сегодня драйв-чат завершен.
0: Драйв-шоу. Поехали.
3: Каждое

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня обещают небольшой дождь до 18 градусов. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождь. Ночью до 12 градусов, днем до плюс 16.
4: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
5: Мама, мне страшно.
6: Не бойся, мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
7: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
8: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
9: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 848-42-52-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
10: Для вас наших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, ребятки, ну вот и подошло к финалу. Наша передача, которую вы слушали, писали, участвовали, звонили. Большое вам за это отдельное спасибо. И спасибо хочется заранее сказать, что все меньше и меньше остается билетов и дней до главного музыкального события этого лета, 4 июля. Очень жду этого дня, когда мы встретимся вместе с вами на стадионе ВТБ-арены на большой дискотеке Авторадио. Я уже говорил, что буду где-нибудь в центре танцпола. Что-нибудь яркое надену. Говорят, розовое сейчас в тренде.
2: Вообще, говорят, все яркое в тренде.
1: Ну да, буду с бенгальскими огнями бегать. Хочется увидеть тех личных ребят, которые выиграли в нашем эфире как раз заветные билеты. И мы вместе с вами сможем стать свидетелями того самого главного события, где главные звезды и главные хиты будут исполнены Анной Асти, Мари Краймбери, Иванушками, Григорием Лепсом, Егором Кридом, Зиверт, Владимиром Пресняковым, Дискотекой Аварии и многими-многими другими артистами, которые мы любим, обожаем и подпеваем.
2: Но это еще не все приятные новости, которые ждут вас 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Наш партнер, Национальная лотерея, прямо на фестивале подарит одному из вас 1 000 000 рублей. Просто приходите на стадион, покупайте перед началом шоу лотерейные билеты «Мечтальон» по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть 1 000 000. Следующим миллионером можете стать вы. Ну а буквально вот последние билетики, конечно, милости просим на сайте Авторадио.ру. Сегодня утром проверял. Хочу сказать, осталось, ну вот прям совсем мало. Вот. Чуть-чуть. Так что давайте поторопитесь. Всем удачи и до встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июля, категория 12+.
1: На этом поклон до пола. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем хорошего дня. Несмотря на погоду, ребята, слушайте Авторадио. Настроение будет во-во на большой палец. Пока.
2: Счастливо.
3: Спонсор ООО «Спортивные лотереи». 1 000 000 рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечтальон» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
4: Срок акции «Миллионер» в танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на mlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 19. «Мечтальон». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
5: Драйв-шоу. Поехали! Поехали! Каждое утро Авторадио. Реклама.
6: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
7: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
7: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Краснодарском крае тушат пожар на нефтебазе. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Из-за обломков беспилотника ВСУ в станице Полтавская и Красноармейского района Кубани произошло возгорание на нефтебазе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края, передает «Комсомольская правда». При атаке никто не пострадал. В ликвидации возгорания заняты 32 специалиста МЧС и 7 единиц спецтехники. Из-за атаки дронов на Кубани трассы между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто. О других последствиях ударов ВСУ информации не поступало. Возгорание произошло после попадания украинского дрона на территорию нефтеперерабатывающего завода в Москве. Пострадавших нет, экстренные службы работают на месте, сообщил Сергей Собянин. Сейчас специалисты ликвидируют последствия возгорания, угрозы распространения огня нет. Однако москвичи предупреждают о временном закрытии движения в районе Капотни. Подробнее о перекрытиях расскажет служба трафика Авторадио.
0: Про них.
1: Власти Ирана согласились на требования США никогда не создавать ядерное оружие. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети. Глава Белого дома также опроверг сообщение о якобы планах Вашингтона выплатить Тегерану 300 миллионов долларов. Ранее Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США после заключения мирного соглашения с Ираном, которое состоялось 14 июня. Обе стороны прекратили огонь на всех направлениях, включая Ливан.
0: Про лекарства.
1: Минздрав планирует расширить список стратегически значимых лекарств. В комиссии было рассмотрено 194 препарата. Из них эксперты одобрили 149, передает РИА Новости. В их числе иммуноглобулин против клещевого энцефалита, фенобарбитал, вакцина для лечения рака мочевого пузыря, лидокаин, тетрациклин и хлоргексидин. Кроме того, в перечне могут появиться несколько противоопухолевых препаратов, лекарства для лечения спинальной мышечной атрофии и другие. Стратегически значимые лекарственные средства – это препараты, которые обеспечивают приоритетные потребности здравоохранения для профилактики и лечения.
0: Про инициативы.
1: Курьеров на электровелосипедах и другом транспорте, не требующем водительских прав, надо обязать страховать свою ответственность по аналогии с ОСАГО. Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что прежде всего это касается доставщиков. Нилов подчеркнул, в иной ситуации возмещение ущерба в случаях аварии по вине курьеров становится проблемой, так как без страхования ответственности компенсацию нужно получать с них через суд.
0: Про нас.
1: Половина опрошенных россиян признались, что хотят провести это лето на даче. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Опрос показал, что больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлык. Еще 41% респондентов останутся на лето в городе. При этом большинство россиян предпочли бы жить на даче все лето, говорится в исследовании. Эксперты отмечают, что массовый отъезд россиян на дачу на все лето – это не просто традиция, а рациональный выбор для тех, кто находится в условиях постоянного шума мегаполиса. Официальный курс доллара 72 рубля 45 копеек. Курс евро 83 рубля 80 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

вообще какого хотите, такого и будет мир ваш. И синим, и зеленым, и красным, и желтым. Самое главное, чтобы настроение было, ух, на зависть всем. А это про нас, кстати. Настроение у нас отличное. Вторник, лето, авторадио. Алиса Соболева у микрофона. Всем шлю большущий привет и напоминаю, что с каждым днем мы становимся все ближе и ближе к большой дискотеке авторадио. Мы, между прочим, 4 июля собираем стадион для вас. Встречаемся на ВТБ-арене и танцуем всем 30-тысячным залом. А главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Могу перечислять бесконечно, но что слова, надо все это видеть своими глазами. Надо самому оттанцевать под любимые хиты любимых артистов. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Заходите, выбирайте, приобретайте билеты. Приглашайте своих любимых на большую дискотеку Авторадио. И до встречи 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Вот это потанцуем.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок 1А. Магазин «Лодки». Глаголева 23. Наш сайт ipoход.ru.
2: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН П 313-402-710-600-028.

Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: Ну вы только представьте, еще два вторника и июль. Нас ждем мы 4-е. Это будет суббота, и это будет большая дискотека Авторадио. Встретимся на стадионе ВТБ-арена и станцуем всем 30-тысячным залом. У каждого из вас есть возможность попасть на это шикарное событие и оказаться на главном танцполе этого лета. Самое главное, нужно дозвониться первым до эфира Авторадио 8495-258-3320 и сыграть с нами в большой хит. Давайте-ка этим и займемся. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Давайте знакомиться. Как зовут вас?
1: Здравствуйте, Олег.
0: Олег, очень приятно. Считаем дни и минуты до большой дискотеки Авторадио, так?
1: Да-да-да, здравствуйте. И первый раз дозвонился до вас, очень рад.
0: Я вас поздравляю. Может, на этом мы разойдемся? Мечта ваша исполнена. Да нет, Олег, я шучу, конечно же. Поборетесь за билеты, за большую дискотеку Авторадио, потому что это главное событие лета, которое нельзя пропустить. Вы помните, что главные звезды, да, исполнят свои главные хиты. Они вовсю готовятся. Надеюсь, что и вы тоже. И напомню, что среди этих главных звезд есть и она. Зовут эту звезду Ева Польна, и она исполнит свой хит на сцене стадиона ВТБ-арена, чтобы вы смогли как следует потанцевать. В общем, Олег, я вам сейчас поставлю подборку больших хитов Евы Польна. Вам нужно выбрать тот самый, который и прозвучит на большой дискотеке Авторадио. Готовы?
1: Конечно, всегда готов.
0: Тогда все внимание на Авторадио. В эфире Ева Польна и ее большие хиты.
2: Большой хит! Игра! Выбирай! Один!

0: Итак, Олег, что подсказывает вам ваша интуиция?
1: Интуиция подсказывает номер один.
0: Твои глаза меняют цвет. На-на-ра-на-ра.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Это? Вот эту песню вы хотите? И да. Танцевать под нее?
1: Обязательно.
0: То есть вы все, вы решили твердо, уверенно. Именно этот большой хит Евы Польной прозвучит на большой дискотеке Авторадио. Проверяем?
1: Да, номер один.
0: Давайте проверять.
2: Большой хит!
0: Я прекрасно вас понимаю. Все хиты Ева Польна достойны большой дискотеки Авторадио. Но она выбрала именно «Весь мир, что на ладони моей». Я не прошу ни о чем. Эх, отчаиваться не надо, потому что мы вас с пустыми руками не отпустим. Утешительный приз ваш. Ну и дозвонились вы сегодня впервые на Авторадио. Это же классно, согласитесь?
1: Да, да, рад.
0: Я тоже рад была с вами познакомиться. Напомню, что играем-то мы каждый день, поэтому вы можете еще раз дозвониться до нас и забрать свои билеты на большую дискотеку Авторадио, ведь условный сигнал игры «Большой хит» может прозвучать в любой момент. Ну и билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Заходите, выбирайте, пока есть из чего. Приглашайте своих любимых и родных и к нам на большую дискотеку Авторадио, где главные звезды исполнят свои главные хиты. Там и Ева Польна будет, и Анна Асти, Люся Чеботина, Егор Крид, Мари Краймбрер, Стас Михайлов и многие-многие другие. Так что до встречи на большой дискотеке Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-арена.
2: Большой хит! Игра! Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Билеты на Авторадио.ру.

0: России.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В Краснодарском крае ликвидировали основной очаг пожара на Полтавской нефтебазе. Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. Возгорание началось после падения обломков беспилотника. По словам Харитонова, пожарные продолжают работать на объекте, чтобы полностью потушить огонь. Пострадавших нет. Движение по дороге от станицы Полтавской до хутора Трудобеляковского уже восстановили. В Госдуме предложили дать нескольким категориям россиян право на бесплатную юридическую помощь при банкротстве. Как пишет парламентская газета, законопроект уже направили на заключение в правительство. Мера может коснуться многодетных родителей, участников спецоперации и членов их семей, инвалидов первой и второй групп, малоимущих граждан и пенсионеров. Авторы инициативы считают, что это поможет людям не тратить последние деньги на юристов и пройти процедуру банкротства без дополнительной финансовой нагрузки. Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей. Новые правила начнут действовать с 1 сентября, сообщает газета «Вечерняя Москва». В списке появятся нутрициология, медицинский массаж, детская онкология, медицинская кибернетика и эмбриология. По словам экспертов, такие услуги сейчас все более востребованы. Кроме того, новые правила помогут навести порядок в этой сфере, чтобы пациентами занимались специалисты с медицинским образованием, а не случайные люди после коротких курсов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Формула любви? Формула успеха? Это вторично. Есть более важные задачи. Авторадио и Макфа представляют программу «Формула активной жизни». Слушайте и узнаете, какие ингредиенты сделают вкусное максимально полезным. Какую пасту теперь готовят адепты правильного питания. И что можно съесть, чтобы не только похудеть, но и быть здоровым. С 15 по 21 июня на Авторадио.
3: Спонсор АО «Макфа». Сохранять баланс здоровья и красоты помогут макароны «Макфа Wellness». Из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для активной жизни. Макароны Макфа Wellness. Идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти, Дискотека Авария, Мари Краймбрери, Григорий Лепс, Анна Немченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня обещают небольшой дождь до 18 градусов. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождь. Ночью до 12 градусов, днем до плюс 16.
2: «Авторадио. Движение только вперед».
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

Реклама. Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 0, 926, 61. Возможно изменение в расписании полетов. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Иране раскрыли пункты мирной сделки с США.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: В Иране раскрыли пункты мирной сделки с США. Среди прочего, стороны договорились прекратить боевые действия на всех фронтах, возобновить работу Ормузского пролива, приостановить антииранские санкции и продолжить переговоры. Проект мирного соглашения США и Ирана состоит из 14 пунктов. Сделка будет подписана в эту пятницу в Женеве. Окончательное соглашение будет достигнуто по вопросу обогащения урана, снятия санкций и программы экономического восстановления страны.
1: Про железную дорогу.
4: В РЖД приостановили продажи билетов на ряд поездов дальнего следования отправлением в сентябре. Из-за проведения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре будут скорректированы расписания и маршруты поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Это коснется в том числе некоторых составов, отправляющихся с курортов Черноморского побережья и Кавказских Минвод. В ближайшее время после завершения корректировки графика продажи билетов возобновятся, пообещали в пресс-службе РЖД.
1: Про безопасность.
4: Движение по одному из автомобильных мостов, соединяющих север Крыма с материковой частью, приостановлено из-за украинских атак. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он уточнил, что ВСУ пытались атаковать автомобильный мост в направлении контрольно-пропускного пункта Джанкой. В целях безопасности движение по мосту временно остановлено. Балицкий отметил, что в условиях ограничений проезд осуществляется в объезд по маршруту Мелитополь, Новоалексеевка, Новотроицкая, Чаплинка, Мирная, Армянск.
1: Про город.
4: Город ищет подрядчика на выполнение работ по реконструкции проезда в переулке Вишневского. Начальная цена контракта порядка 128 миллионов рублей. Он предусматривает строительство объездной автодороги с тротуарами и парковки площадью 1000 квадратных метров у Калужской областной больницы. В планах также перекладка тепловых, электрических, канализационных сетей и линий связи, строительство ливневки. Для строительства парковки придется вырубить 500 деревьев, но подрядчик должен будет компенсировать ущерб и провести благоустроительные работы. Завершить реконструкцию проезда необходимо до конца июля будущего года.
1: Про происшествие.
4: Изаки в районе Калуги достали тело 16-летнего подростка. Мальчик утонул в районе Гагаринского моста. По словам свидетелей, подросток вошел в воду в месте, не предназначенном для купания, после чего не справился с течением и утонул. Обстоятельства гибели и причины смерти устанавливаются. Это уже вторая трагедия на воде в этом сезоне. Ранее в Угре утонул 39-летний мужчина, который спасал своего ребенка. Официальный курс доллара – 71 рубль 91 копейка. Курс евро – 82 рубля 97 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один.

пожалуйста, не проходите мимо своего счастья. Смотрите по сторонам, ловите знаки, улыбайтесь и делайте громче авторадио. На связи Олеся Соболева, и наше лето продолжается. Мы ловим его моменты, мы работаем, мы отдыхаем, занимаемся спортом, влюбляемся. Ну или ничего не делаем. Тут, как говорится, нужно и подчеркнуть. Я

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
4: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
5: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
6: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
7: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
8: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2 Берендиковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
9: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН П 313-402-710-600-028.

0: большая. Дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро».
2: Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио».
1: Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас.
2: 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В Крымском районе Краснодарского края жителей двух населенных пунктов готовят к эвакуации. Речь идет о хуторе Урма и селе Гвардейском. К ним подходит вода из размытой дамбы на реке Кубань, об этом пишет Российская газета. Прорыв произошел в районе хутора Западного. Вода уже затопила тысячи гектаров сельхозземель. На месте проводят земляные работы и откачивают воду. В нескольких сельских поселениях введен режим чрезвычайной ситуации. Обстановка осложняется прогнозом погоды. В регионе ожидаются сильные дожди, гроза, град и сильный ветер. В Госдуме не исключили запрет на игрушечные деньги, которые похожи на настоящие купюры и монеты. Речь идет о билетах банка приколов. Как сообщил РИА Новости глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, эту тему сейчас активно обсуждают депутаты и Центральный банк. По его словам, это необходимо для защиты населения от мошенников. Ранее регулятор уже предлагал запретить выпуск и продажу похожих на деньги предметов, а за нарушение ввести штрафы. Проживание в российских санаториях за год подорожало на 22%. Средний чек за ночь теперь составляет чуть больше 10 тысяч рублей, передает ТАСС. По данным исследования, санатории стали лидерами по росту цен среди разных вариантов размещения. Также заметно подорожали пансионаты, виллы и загородные отели. Самым дорогим форматом остаются глэмпинги. Ночь там в среднем стоит 10 700 рублей. При этом доступнее всего по-прежнему остаются хостелы, мотели и апартаменты. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ОО, РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово.
9: Но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.

искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+. Авторадио.

Какой бы ни была погода, настроение все равно у нас отличное. А уж 4 июля пусть хоть дождь идет. Хоть солнце светит, мы все равно будем танцевать. Мы так придумали. У нас большая дискотека «Авторадио» прямо по курсу, до которой остается, ну, совсем немного времени. Уже скорей бы встретиться на главном танцполе этого лета и как следует вместе с вами потанцевать. Готовятся все, и мы, и главные звезды, которые исполнят свои главные хиты на сцене стадиона ВТБ-арена. Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри и Мавик и многие-многие другие. Это нельзя пропускать. Нужно всем быть на главном танцполе этого лета, делиться своими коронными движениями, танцевать, подпевать. Надеюсь, лучшие места вы уже заняли. Если нет, то бегом на сайт Авторадио.ру. Там и подробности, и билеты. Категория 12+. Меня зовут Олеся Соболева. Всех вас приветствую, всех вас жду на большой дискотеке «Авторадио». Вот это 4 июля мы с вами встретимся, вот это мы потанцуем на стадионе ВТБ-арена. Эх, быстрее бы уже.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня обещают небольшой дождь до 18 градусов. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождь. Ночью до 12 градусов, днем до плюс 16.
4: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
5: Мама, мне страшно.
6: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
7: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Российским водителям напомнили о праве на компенсацию за ямы на дорогах. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Если из-за ямы на дороге автомобиль получил повреждение, то водитель имеет право получить компенсацию. Ответственность должна нести организация, под контролем которой находится содержание данного участка проезжей части. Об этом в беседе с РТ напомнил старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Владимир Свечников. Он подчеркнул, что такие нормы закреплены Верховным судом, а иски подаются на основании Гражданского кодекса. Причем вина дорожной службы презюмируется и доказывается. Доказывать свою невиновность придется именно ей, а водителю достаточно подтвердить факт повреждения и причинную связь с ямой, пояснил юрист.
2: Про пожары.
1: Пожар на территории московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне потушен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что объект московского НПЗ поврежден дроном ВСУ. Люди не пострадали. На время автомобильное движение в районе Капотни было перекрыто. Сейчас ситуация стабилизирована. На функционировании предприятия инцидент не отразился, сообщили в МЧС. Последняя атака украинских беспилотников на Москву стал одной из самых крупных в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные мэром столицы. С начала суток Сергей Собянин рассказал о ликвидации 60 беспилотников. Ранее наибольшее число сбитых БПЛА составило 81. Это произошло в первой половине суток 17 мая.
2: Про бензин.
1: Ограничение продажи бензина на части АЗС в Советско-Гаванском и Иванинском районах Хабаровского края связано с сезонными и внеплановыми работами на НПЗ. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин. По его словам, крупные сети заправочных станций проблем с поставками не испытывают. Локальные ограничения по количеству продаваемого топлива вводились в том числе для того, чтобы избежать искусственного ажиотажа, отметил глава региона. В течение нескольких дней в Советско-Гаванский и Иванинский районы доставят порядка 65 тонн 92 и 95 бензина, который сразу поступит в продажу. Также 420 тонн бензина закуплено на Ангарском заводе. 120 тонн из них уже отправлено по железной дороге.
2: Про границу.
1: Сотни желающих попасть из Эстонии в Россию вынуждены ночевать на улице из-за того, что власти Прибалтийской республики на 4 часа сократили время работы пункта пропуска в Нарве. Об этом сообщает издание «Балт-Ньюс», передает РИА Новости. Ранее пересечь границу можно было до 23.00, сейчас до 19 часов. Официальный курс доллара – 72 рубля 45 копеек, курс евро – 83 рубля 80 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер один.

0: них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.
1: 27 июня выпускники всей нашей страны получат свои аттестаты, но до выпускного еще надо экзамены сдать. Хорошо, что у нас уже это все в прошлом. Согласитесь, у нас у взрослых теперь другие развлечения. Любимая работа, любимые отпуска, любимое авторадио, игра «Много денег». Счастливый сезон, напомню, шагает по стране. 5 миллионов рублей в призовом фонде, 5 ваших заветных желаний, и все это станет вашим, все это станет реальностью. Так что признайте себе, чего вам так хочется, но больше всего. Ну что, дом на берегу моря, новую машину или целый дом на колесах, или сняться в кино. В общем-то, мечтайте по-крупному, а авторадио все исполнит в прямом эфире. Самое главное – поменять гудки в мобильном на гимн авторадио, указать свое желание на нашем сайте и слушать внимательно эфир. Пока мы движемся в сторону третьего суперфинала и третьего вашего желания, играем на деньги. Да-да-да, у нас их много. 13 тысяч рублей в банке прямо сейчас. В любой момент позвоним и сделаем их вашими. Так что вы прибавляйте громкость и ловите привет у микрофона Олеси Соболева. Удачи!

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
2: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже — бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В Подмосковье 6 человек пострадали в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, раненые есть в Электростали, Котельниках и Воскресенске. Двоих пострадавших госпитализировали. Всем оказывают медицинскую помощь. Кроме того, в нескольких населенных пунктах повреждены жилые дома и административное здание. За ночь и утро над Московской областью уничтожили 86 дронов. На местах работают экстренные службы. В России могут обновить экзаменационные билеты для будущих водителей. Речь идет о вопросах, связанных с первой помощью пострадавшим в ДТП. Как сообщила в пресс-центре «Известий» представитель Минздрава Наталья Маркарян, сейчас специалисты работают над тем, чтобы водителей лучше готовили к таким ситуациям. Кроме того, обсуждается обновление автомобильных аптечек. Уже подготовлено 40 новых вариантов билетов. Их передали в научный центр госавтоинспекции для дальнейшего изучения. Россияне стали активнее покупать аптечные товары перед сезоном отпусков. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на исследование. Чаще всего приобретают лекарства, пластыри, антисептики, средства от солнца и наборы для путешествий. Самыми востребованными стали обезболивающие и противовоспалительные препараты, а также лекарства от аллергии и насморка. Помимо этого, заметно вырос спрос на средства после укусов насекомых. Пик таких покупок пришелся на середину мая. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
2: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
9: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
8: Спрашивайте в магазинах вашего города.
10: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
11: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Авторадио.

давайте девушек все-таки не обижать и не доводить их до слез. А если и плакать, то только от счастья. От того, что вот она на большой дискотеке Авторадио. Звезда танцпола танцует под главные хиты, которые исполняют главные звезды. Такие как Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Дискотека Авария, Ева Польна, группа Добро, Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие другие. 4 июля мы встречаемся на стадионе ВТБ-Арена и вместе танцуем. Там будут все и мы, и вы, и наши любимые артисты. Ну а подробности и билеты на сайте Авторадио.ру. Заходите, выбирайте лучшие места. Времени-то остается все меньше и меньше. 4 июля уже вот практически вот на расстоянии вытянутой руки. Категория 12+, так что до встречи на стадионе на ВТБ-арене 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Берите своих любимых девушек, жен, мужей, родителей и к нам на главный танцпол этого лета. Меня зовут Олеся Соболева. До встречи и классного вам вторника. Пока давайте-ка займемся, что ли, делом.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня обещают небольшой дождь до 18 градусов, ветер юго-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождь, ночью до 12 градусов, днем до плюс 16.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Я выбираю «Хавейл Сити». Потому что «Хавейл» — это круто, «Хавейл» — красиво, «Хавейл» — это надежно, «Хавейл» — это стильно, «Хавейл» — это выгодно, «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
4: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендяковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
5: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-ИП 313-402-710-600-028.
6: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
12: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля на Чанган Трейдинг.
13: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
16: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
17: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио.
18: 58-88-88.
0: Музыка

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Госдуму внесли проект о запрете депутатам иметь недвижимость за границей.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Депутаты фракции КПРФ внесли законопроект о запрете парламентариям и сенаторам владеть недвижимостью за пределами Российской Федерации. Согласно пояснительной записке, документ предполагает запрет на владение недвижимым имуществом в иностранных государствах, а также обязательное отчуждение имеющегося имущества и введение контрольных механизмов за соблюдением этого запрета. Кроме того, идет речь о включении ограничения в перечень требований к кандидатам на должность депутата Госдумы и сенатора Совета Федерации. Авторы законопроекта считают, что предлагаемые изменения необходимы для национальной безопасности и укрепления суверенитета страны.
1: Про Центробанк.
4: Председатель Банка России Эльвира Набиуллина примет участие в пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Оно пройдет 19 июня. Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике, отмечает ЦБ. Глава Банка России не появлялась на публике с начала июня. Ее выступление ожидалось на ПМЭФ, но незадолго до этого имя Набиуллиной пропало из списка спикеров. Сообщалось, что председатель ЦБ не прибыла на форум из-за больничного.
1: Про деньги.
4: Новое голосование по выбору дизайна банкноты номиналом 500 рублей может состояться этой осенью. Обсуждение этой темы сейчас продолжается. Центробанк объявил о начале голосования за новый дизайн 500-рублевой купюры 1 октября прошлого года. Участникам предлагалось выбрать по два символа, два лицевой стороны банкноты из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной из объектов регионов Северокавказского федерального округа. Однако впоследствии регулятор отменил голосование. Причиной стали многочисленные попытки искусственно увеличить количество голосов за отдельные объекты с помощью технических средств.
1: Про запреты.
4: Губернатор Калужской области пригласил калужан принять участие в обсуждении запрета продажи вейпов. Закон, позволяющий регионам самостоятельно принимать решения по этому вопросу, ранее приняла Госдума. Как отметил Владислав Шапша, оградить детей от этой вредной продукции нужно обязательно, однако опыт с сухим законом в СССР показал, что запреты не всегда эффективны. Мало того, это может привести к подпольным продажам, кроме того, есть маркетплейсы. Глава региона поручил организовать обсуждение на площадке Общественной палаты региона и в СМИ.
1: Про животных.
4: Площадку для выгула собак обустроят на правобережье в Калуге. Участок расположится вдоль улицы Новоспасской за парковкой. Специалисты при строительстве постараются учесть пожелания тех, кто будет там гулять и заниматься. Официальный курс доллара – 71 рубль 91 копейка. Курс евро – 82 рубля 97 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

Мы не собираемся прощаться, у нас еще только вторник. Надо добраться до середины рабочей недели, там потом будет полегче. Хотя с Авторадио всегда легко, хорошо, приятно и весело. Делайте громче, ловите привет, Олеся Соболева у микрофона. Да и не только привет, еще и приглашение индивидуальное каждому из вас на большую дискотеку Авторадио. 4 июля встречаемся на стадионе ВТБ-арена и танцуем. Главные звезды поют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Люся Чеботина, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлиана Караулова, Галибри и Мавик и многие-многие другие. Список шикарный. Ну и вы должны быть на главном танцполе этого лета. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Заходите, выбирайте, приглашайте своих самых любимых, самых дорогих на большую дискотеку Авторадио. И встретимся с вами на стадионе 4 июля и как следует потанцуем. Ну, сейчас, наверное, давайте как следует поработаем. А если вы в отпуске, то мы вам немножечко завидуем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
8: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
9: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
10: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
11: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
10: Ха, а если ипотека не подходит?
11: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
10: И где это чудо?
11: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
10: О, спасибо, уже звоню.
9: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в «Автограде» ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в «Автоград» на Тульском шоссе 14А. Телефон 8 48 42 52 6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
13: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера» в жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун». Для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства. строительных работ. И гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
14: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Точных дат визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что договоренность о скором приезде американских переговорщиков действительно была. Ранее этот вопрос обсудили Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора. Конкретные сроки назовут позже, поскольку сейчас американская сторона готовится к подписанию меморандума с Ираном. Оно должно пройти в Женеве 19 июня. В России около 40 регионов отличаются повышенной аварийностью на перекрестках. Об этом в пресс-центре «Известий» сообщил замначальника госавтоинспекции МВД России Олег Панарин. Среди таких территорий Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Ленинградская, Свердловская и Нижегородская области. По словам Панарина, каждый год около 35 регионов не достигают своих показателей по дорожной безопасности. При этом в целом по стране федеральные ориентиры выполняются. Ситуацию продолжат оценивать по итогам полугодия. Россияне не могут оставлять себе заказ, который курьер доставил по ошибке. Об этом пишет артист со ссылкой на юристов. По их словам, если посылка явно не ваша или товар отличается от заказанного, то лучше сразу отказаться от получения. Если ошибка обнаружилась уже потом, то не следует вскрывать упаковку и пользоваться товаром. Специалисты предупреждают, что посылку необходимо вернуть владельцу, иначе это могут расценить как необоснованное обогащение или попытку присвоить себе чужую вещь, а это может повлечь ответственность. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
9: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
10: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
9: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
10: Каких 5000?
9: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
11: 8 800 350 16 16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Это

0: с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
2: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Митя Фомин.
1: Друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Митя Фомин. И я приглашаю всех вас 4 июля в ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио, где будет большое количество ваших любимых звезд, которые споют ваши любимые хиты. Я вас жду 4 июля в ВТБ-арена.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16.
3: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
4: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26, Тульская, 189, строение 6.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: Мясной гурман.
14: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
15: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРНП 313-410-210-600-028.
16: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
17: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
18: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
19: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
20: Я выбираю «Хавейл Сити». Потому что «Хавейл» — это круто, «Хавейл» — красиво, «Хавейл» — это надежно, «Хавейл» — это стильно, «Хавейл» — это выгодно, «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 14.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиян ждет более тщательная проверка переводов из-за санкций ЕС. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Новый пакет санкций Евросоюза в ближайшие месяцы не вызовет системного кризиса в российской экономике, но может создать отдельные сложности для попавших под ограничения компаний и их сотрудников. Об этом газете «РУ» заявил помощник депутата Госдумы Илья Мосягин. По его мнению, обычные граждане могут столкнуться с более тщательной проверкой переводов. Также сложности могут возникнуть у структур, связанных с логистикой, IT-продуктами и международными расчетами. Среди возможных рисков экономист назвал перестройку цепочек поставок, задержки платежей и более осторожное поведение банков из-за опасений вторичных санкций. Для обычных россиян прямой эффект от нового пакета будет ограниченным, считает Мосягин. По его словам, ограничения не создают дефицита повседневных товаров и не закрывают возможности для денежных переводов в целом.
0: Про школу.
2: В новом российском учебнике по обществознанию за 9 класс появился параграф, посвященный религии. Об этом сообщает ТАСС. Теме уделено 10 страниц, а сам параграф разделен на несколько подразделов. Религия как часть культуры, мировые религии, православие, свобода совести. Текст дополнен изображениями храма Христа Спасителя в Москве, картина Александра Иванова «Явление Христа народу», иконы Андрея Рублева, Святая Троица и другими. Напомню, с 1 сентября школьники 9-10 классов будут обучаться по единым учебникам обществознания. Минпросвещение отметили, что внедрение единой методики преподавания таких предметов, как история, литература и обществознание, способствует формированию учащихся целостного представления о культурном и историческом наследии страны, а также о ее духовно-нравственных ценностях.
0: Про вузы.
2: Московский государственный университет имени Ломоносова стал лидером ежегодного национального рейтинга высших учебных заведений. Представители рейтинга отметили, что юбилейный 15-й по счету выпуск списка подтвердил незыблемость позиций главных игроков на образовательном поле страны. Серебро досталось МГТУ имени Баумана, а бронза ушла Московскому физико-техническому институту. Четвертую и пятую строчки заняли, соответственно, Санкт-Петербургский госуниверситет и МИФИ передает Life. Более половины мест в рейтинге заняли университеты, работающие в пределах двух главных городских агломераций – Московской и Петербургской.
0: Про нас.
2: Более половины опрошенных россиян не планируют брать отпуск этим летом. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на опрос. 41% признали, что не планируют отдыхать в этот период по собственному желанию. Для 8% препятствием стала производственная необходимость. Еще 6% рассказали, что работодатель не готов согласовать им отпуск летом. В это время года многие компании сталкиваются с повышенной нагрузкой и нехваткой сотрудников. Особенно это заметно в торговле, логистике, строительстве, производстве и сфере услуг, где графики отпусков часто зависят от потребностей бизнеса. Осенью предпочитают брать отпуск каждый 8-й, зимой 9,5%, а весной 7,5%. Официальный курс доллара сегодня 72 рубля 45 копеек. Курс евро 83 рубля 80 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

А иначе и не скажешь про авторадио. На постоянном движе. Делайте громче свои FM-приемники. В машине дружим мы с умной колонкой. А еще нас можно смотреть. Да-да, напомню, это радио. На сайте авторадио.ру и в мобильном приложении. В нашем распоряжении вторник, да и все лето. Ловим его моменты вместе. Конечно же, Олеся Соболева у микрофона. Напоминаю, что день рабочий. Если вы в отпуске, то не слушайте об этом меня. Никакой работы. Но деньги все равно текут. Потому что счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. И все это станет вашим гимном авторадио вместо гудков и ваша мечта на нашем сайте.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Галибри и Мавик и многие другие.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
4: Костюм. Носки. Бритва.
5: Еще есть место.
4: Тогда берем еще костюм.
5: Мы превышаем допустимый вес.
6: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека «Авторадио». Увидимся там, где я спою свои лучшие песни. Только для вас. До встречи!

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. США намерены снова сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. Об этом Дональд Трамп заявил на встрече с эмиром Катара. По словам американского президента, после договоренности с Ираном украинскому вопросу уделят особое внимание. Госсекретарь США Марко Рубио ранее также заявил, что Штаты готовы вернуться к работе над мирным решением. По его словам, решить конфликт можно только дипломатическим путем. Мошенники все чаще используют тему здоровья, чтобы выманить у людей деньги и личные данные. Как сообщает портал news.ru, злоумышленники создают фейковые сайты онлайн-аптек и клиник. Там предлагают дешевые лекарства или бесплатную консультацию врача. После ввода данных банковской карты деньги списываются, а заказ не приходит. Еще одна схема – звонки якобы из поликлиники. Под предлогом диспансеризации или обновления данных аферисты просят назвать код из СМС. На самом деле он может дать им доступ к аккаунту на госуслугах. Автомобилистам напомнили об опасности гидроудара во время сильных ливней. Как рассказал телеканалу 360 автоэксперт Андрей Осипов, он может произойти, если вода попадет в мотор через воздухозаборники. В этом случае водителю грозит дорогой ремонт двигателя. Эксперт советует не пытаться проезжать глубокие лужи. Безопасная глубина обычно не превышает 12-14 сантиметров. Если вода доходит до середины колеса, то лучше не рисковать. В крайнем случае ехать нужно осторожно и медленно. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: организации 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июля. Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
0: Категория 16+.
2: Авторадио.

Если вдруг вам снится, что вы летаете, то это значит, что совсем скоро большая дискотека «Авторадио». Не спрашивайте, откуда я это знаю. Вот так и трактуются сны. Ваш личный сонник Олеся Соболева в эфире «Авторадио». Приглашаем 4 июля встретиться на главном танцполе этого лета на стадионе ВТБ-арена. И главные звезды будут петь свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Так что нужно быть каждому из вас на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке «Авторадио» 4 июля. Лучшие места, надеюсь, вы заняли. Если нет, то бегом исправлять эту досадную оплошность на сайте «Авторадио.ру» и подробности, и билеты. Категория 12+. Зовите любимых, зовите родных. Сами приходите. Если вдруг у вас нет компании, так мы найдем 30 тысяч танцующих людей в одном месте. Только представьте. Все это обязательно с нами случится совсем скоро, 4 июля, на большой дискотеке «Авторадио». Каждый из вас приглашен. Меня зовут Олеся Соболева. Пока проводим этот рабочий вторник, а уж эту субботу, 4 июля, мы с вами совсем скоро оттанцуем.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте nars.dom.rf.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Смертность на дорогах России к 2030 году хотят сократить в 1,5 раза. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: В рамках нацпроекта «Безопасность дорожного движения» будут формировать новую культуру поведения на дорогах. На этом фоне Минтранс поставил цель сократить смертность в ДТП в 1,5 раза к 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора Департамента госполитики в области дорожного движения ведомства Антона Козлова. Он признал, что обозначенный им целевой показатель может быть немножко амбициозным и завышенным, однако, по его словам, ставить такие цели необходимо, поскольку сохранение жизни граждан – один из главных приоритетов.
3: Про госавтоинспекцию.
2: Госавтоинспекция оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника госавтоинспекции Олега Панарина. Он рассказал, что в 2025 году регионы получили более 700 таких комплексов, и такие же темпы поставок планируется сохранить в ближайшие годы. Вариации комплексов разные. Есть устройства палочного исполнения и внутреннего расположения. Пока госавтоинспекция закупает комплексы внутреннего размещения, которые невозможно распознать визуально. Кроме фиксации нарушений, система распознает регистрационные знаки и одновременно проверяет автомобиль по базам розыска, а также по другим интересующим базам, что позволяет оперативно получать необходимую информацию.
3: Про золото.
2: Цены на золото уверенно растут на фоне информации о достижении США и Ираном договоренности, которая позволит завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Армузский пролив. Спотовая цена золота накануне увеличилась почти на 3% до 4338 долларов за унцию. Подробнее о ситуации на рынке в беседе с Авторадио рассказал вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
4: Золото действительно дорожает, и связано это, как ни странно, с падением цен на нефть. У нас несколько месяцев подряд в связи с этим конфликтом вокруг Ирана была странная корреляция, взаимосвязь. Когда нефть дорожала, золото падало. И наоборот. Объяснялось это очень просто. Объясняется, дорогая и дорожающая нефть – это инфляция в мировом масштабе, потому что нефть в основе всего лежит. Центральные банки выдохнули, что называется, да, бороться с инфляцией не надо, договоренность достигнута, Армузский пролив разблокирован, то можно снижать процентные ставки. Это отличная новость для золота, которое всегда дорожает практически в периоды мягкой денежно-кредитной политики. Для обычных инвесторов это означает, что золото может вернуться к своим историческим максимумам. Выше 5000 долларов за унцию вполне возможно. В рублях это там выше 12-13 тысяч рублей за грамм.
2: Добавлю, вслед за золотом уверенно пошли вверх и другие драгметаллы. Серебро подорожало на 3,7%, платина на 3,4%, палладий почти на 4,5%.
3: Про Авторадио.
2: Совсем скоро слушатели нашей радиостанции станут свидетелями масштабного события – грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краем, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Приходите сами и приводите своих друзей и близких. Большая дискотека Авторадио станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара 72 рубля 45 копеек. Курс евро 83 рубля 80 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один. В России.

0: По волнам авторадио, по волнам любимой музыки, по волнам игры «Много денег», которая звучит в эфире специально для вас. 13 тысяч в банке. Наш партнер все удвоит, и, соответственно, здесь сейчас мы готовы сыграть на 26 тысяч рублей. Надеюсь, гимн авторадио звучит на своем месте. Это 13-й счастливый сезон.
1: «Много денег» на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Однозначно сбываются, потому что для авторадио нет ничего невозможного. Вы это понимаете, вы это чувствуете, вы это осознаете. Да все не просто так. Во-первых, здесь Озонбанк, который, собственно, и удваивает все выигрыши. Плюс дополнительный суперфинал в конце года от нашего партнера обещают. Ну а раз обещает партнер, значит, все обязательно случится. В этом можете не сомневаться, ни при каких обстоятельствах. Как вы понимаете, более 2 миллионов рублей, чуть более 2 миллионов рублей из 5 миллионов разыграны. Математика простая, значит, 2 суперфинала позади, значит, 2 мечты наших слушателей стали реальностью. Приближаем третий и делаем это, как всегда, традиционно по нашим фирменным родным привычным правилам. Вы заглядываете на наш сайт, вы меняете гудок мобильным на наш фирменный гимн, вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой, сделайте это. Кто-то мечтает о роли в кино, кто-то мечтает спеть с суперзвездой, кто-то вот просто 1 миллион рублей. Хочу 1 миллион рублей, как было в последнем суперфинале. Пожалуйста, кто-то мечтает закрыть ипотеку и далее по тексту. Здесь мечты у всех разные, здесь решение должно быть исключительно за вами. Задача авторадио — все это воплощать в реальность. Естественно, этим и занимаемся. Поэтому сайт авторадио, простые действия, и будет вам обязательно счастье. И, кстати, есть также новость для участников нашей игры. Абонентам оператора Т2 снова доступна услуга по замене гудков. Так что заходим на сайт авторадио, меняем гудки на гимн авторадио по инструкции, и также будет вам счастье. Ну что же, я думаю, что сказано более чем достаточно. Самое время здесь сейчас авторадио-рулетку остановить. Давайте этим и займемся. Новосибирская область у нас на связи. Наша слушательница по имени Анастасия. Мечтаю о квартире в Новосибирске. Все логично, все понятно, все доступно, по крайней мере, для авторадио. Тем более, в своей истории авторадио уже 4 квартиры разыграла. Почему бы Анастасии не досталась 5-я юбилейная квартира в Новосибирской области? Но это уже в рамках суперфиналов. Пока мы можем предложить деньги, пока мы можем предложить в сумме 26 тысяч рублей, естественно. Для этого мы здесь и сейчас набираем номер телефона. И надеемся, что ворвется гимн авторадио. Верим, по крайней мере, что он сейчас окажется в прямом эфире. Двигаемся с этой мыслью и хотим его, как всегда, традиционно услышать. Гимн авторадио — это сразу 3000 рублей, которые, естественно, будут удваиваться. Но вот в данном случае не судьба. Гимна авторадио не было, но, опять же, номер Анастасии, он остается в игре. Естественно, можем позвонить еще раз, и два раза, и три раза. Все, в общем, в руках нашей авторадиорулетки. Опять же, будем болеть за Анастасию в одном из суперфиналов, и, возможно, мечта на квартире в Новосибирске обязательно станет реальностью. Мне остается рулетку запустить. В банке по-прежнему 13 тысяч рублей. Двигаемся далее. Естественно, все деньги, все мечты обязательно найдут своих слушателей. В этом можете не сомневаться. Ну и помните, как было сказано ранее, да, что в конце года Озонбанк в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте авторадио. Сказано достаточно. Что делать, вы знаете. Вперед!
1: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендяковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
2: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-НП 313-402-710-600-028.
0: Реклама на Авторадио.
3: 58-88-88.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Канада расширила антироссийские санкции. Как сообщается на сайте канадского МИД, в новый список вошли 7 человек и 34 организации. Ограничения затронули российский финансовый сектор, страховой рынок, энергетические проекты, а также компании из нескольких других стран. Кроме того, под санкции попали 120 судов так называемого «теневого флота». Ранее дополнительные ограничения против России ввел и Евросоюз. В его новый список вошли больше 80 человек и организаций. В Госдуме предложили расширить право на бесплатную юридическую помощь при банкротстве. Как пишет «Парламентская газета», законопроект уже направили на заключение в правительство. Помощь хотят сделать доступной для многодетных родителей, участников спецоперации, членов их семей, инвалидов первой и второй групп, малоимущих граждан и пенсионеров. Авторы инициативы считают, что это позволит людям не тратить последние деньги на юристов и пройти процедуру банкротства без лишней финансовой нагрузки. На чемпионате мира по футболу произошла редкая семейная история. Как сообщает газета «Метро», в матче Новой Зеландии и Ирана на поле вышел защитник Тайлер Биндон, и вместе с этим он вошел в историю турнира. Дело в том, что его мама, Дженни Биндон, раньше выступала за женскую сборную Новой Зеландии и играла на чемпионатах мира 2007 и 2011 годов. Теперь мама и сын стали первой такой семьей в истории футбольных мировых первенств. Сама встреча Новой Зеландии и Ирана завершилась в ничью со счетом 2-2. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WebTravel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WebTravel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
2: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
3: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели. Люди с твердыми принципами. И они твердо выбирают Росбанкрот.
6: 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

Ну что ж, бежать тем более плакать мы с вами, конечно же, не будем. Наоборот, лето. Нужно прекрасно проводить время. Можно проводить его, естественно, с родными, близкими. Можно и нужно. И тем более, когда есть хороший повод собраться, почему нет? Естественно, состоялась премьера приключенческого фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора». Премьера всех ждала 14 июня в кинотеатре «Октябрь». Старт проката состоится тоже очень скоро, 25 июня. И действительно, нас ждет нереальное кино по мотивам истории, которое может произойти в реальном мире. Я уверен, что дети будут в восторге, родители будут также довольны. Так что это вам легкая подсказочка, как провести очень скоро время, с 25 июня такая возможность будет у всех. Ну и эфиром «Авторадио», кстати, можно наслаждаться здесь сейчас, что тоже очень даже неплохо.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: РЖД приостановила продажу билетов на некоторые поезда дальнего следования.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: В РЖД приостановили продажи билетов на ряд поездов дальнего следования отправлением в сентябре. Из-за проведения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре будут скорректированы расписания и маршруты поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Это коснется в том числе некоторых составов, отправляющихся с курортов Черноморского побережья и Кавказских Минвод. В ближайшее время после завершения корректировки графика продажи билетов возобновятся, пообещали в пресс-службе РЖД.
1: Про Центробанк.
4: Председатель Банка России Эльвира Набиуллина примет участие в пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Оно пройдет 19 июня. Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике, отмечает ЦБ. Глава Банка России не появлялась на публике с начала июня. Ее выступление ожидалось на ПМФ, но незадолго до этого имя Набиуллиной пропало из списка спикеров. Сообщалось, что председатель ЦБ не прибыла на форум из-за больничного.
1: Про книги.
4: Российские книгоиздатели стали выпускать меньше иностранной литературы. Количество наименований книг, переведенных с других языков, по итогам 2025 года сократилось на 11%. По сравнению с 2022 годом число переводных изданий снизилось на четверть. Переводы с европейских языков сокращаются на фоне проблем с западными правообладателями, но растет спрос на азиатскую литературу из Китая и Кореи.
1: Про город.
4: Город ищет подрядчика на выполнение работ по реконструкции проезда в переулке Вишневского. Начальная цена контракта порядка 128 миллионов рублей. Он предусматривает строительство объездной автодороги с тротуарами и парковки площадью 1000 квадратных метров у Калужской областной больницы. В планах также перекладка тепловых, электрических, канализационных сетей и линий связи, строительство ливневки. Для строительства парковки придется вырубить 500 деревьев, но подрядчик должен будет компенсировать ущерб и провести благоустроительные работы. Завершить реконструкцию проезда необходимо до конца июля будущего года.
1: Про туризм.
4: Первый в России ферминг откроется в Жуковском округе. Созданием базы отдыха займется крестьянско-фермерское хозяйство «Коку Лайф». Она разместится на площади 5 гектаров и будет организована в формате ферминга. Проект предполагает предложение услуг агротуризма, а также проведение познавательно-образовательных экскурсий. Общий объем инвестиций составит около 157 миллионов рублей. Будет создано 24 рабочих места. Официальный курс доллара – 71 рубль 91 копейка. Курс евро – 82 рубля 97 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

Невозможно знать все и про каждого, но я знаю, что мы обязательно соберемся 4 июля на стадионе ВТБ-арена в рамках большой дискотеки «Авторадио», где главные звезды споют свои главные хиты. Итак, для нас выступит Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Краймер, дискотека «Авария», «Елка», Люся Чеботина. Огромный список артистов, 12+, категория. Сайт «Авторадио» помогает вам билеты приобретать в любое мгновение. И, конечно же, нужно посетить главный танцпол предстоящего лета и оценить возвращение «Авторадио» в стадионный формат. Так что 4 июля, стадион ВТБ-арена, встречай большую дискотеку «Авторадио». Мы ждем каждого из вас,

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию и подготовить новые санкции в сфере энергетики. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на западные СМИ. Кроме того, на саммите G7 Евросоюз рассмотрит вопрос о выделении Украине еще около 45 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ранее согласованный кредит на 90 миллиардов пока покрывает только 2/3 потребностей Киева на ближайшие 2 года. Россиян могут освободить от административной ответственности за самовольный ремонт дорог местного значения или участков возле дома. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Авторы инициативы считают, что сейчас добросовестный ремонт ям и других дефектов можно спутать с действиями, которые повреждают дорогу или мешают движению. За это гражданам может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей. При этом в правительстве заявили, что дополнительное регулирование этого вопроса не требуется. День многодетной семьи в России предложили отмечать 23 января. Об этом РИА Новости заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Именно в этот день, в 2024 году, был подписан указ о едином бессрочном статусе многодетной семьи. По мнению общественника, новая дата могла бы стать символом уважения к многодетным родителям. Он также предложил сделать этот день выходным для таких семей и дать им возможность бесплатно посещать музеи, театры, выставки и другие учреждения культуры. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
3: Категория 6+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Комедийный мюзикл «Первое свидание». Любовь на самом деле. Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
5: Категория 16+.
2: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
2: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26, Тульская, 189, строение 6.
0: Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
4: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В России разрешили выпуск бензина и дизеля более низкого экологического класса.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Правительство разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо класса Евро-5 с показателями Евро-3. Такое послабление было разрешено еще осенью прошлого года. Теперь его действие пролонгировано. Контроль за выпуском такого топлива поручен Минэнерго. Ведомство должно ежемесячно отчитываться перед правительством о производителях, объемах и технологиях его производства. При этом такое топливо нельзя поставлять в другие страны ЕАЭС. Эксперты отмечают, что это может смягчить локальные дефициты, но не исключают рисков для автовладельцев, так как в таком топливе допускается, в частности, большее содержание серы.
1: Про железную дорогу.
4: В России собрали первые вагоны для поезда, который будет ходить по высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Об этом глава Минтранса Андрей Никитин рассказал на встрече с Владимиром Путиным. Поезд рассчитан на скорость до 400 км в час, поэтому к сборке и безопасности состава предъявляют особые требования. Над проектом работают около 150 предприятий. Параллельно продолжается строительство инфраструктуры для будущей магистрали, в том числе мостов и переходов через дороги и железнодорожные линии.
1: Про студентов.
4: В Госдуме предложили компенсировать часть образовательного кредита студентам, которые окончили вуз с отличием. Речь идет о 25% основного долга. Авторы инициативы считают, что такая мера может стать дополнительным стимулом для тех, кто обучается на платной основе и пользуется образовательным кредитом. Сейчас господдержка помогает снизить финансовую нагрузку на студентов, однако не предусматривает отдельного поощрения за высокую успеваемость.
1: Про транспорт.
4: На 41-м автобусном маршруте в Калуге ввели ограничения для пассажиров. Зайти в автобус они могут теперь только через переднюю дверь. Это создает ряд неудобств, очереди на посадку и проблемы для пассажиров с колясками. В администрации города меру назвали вынужденной. На этом направлении пассажиры отличались низкой сознательностью и не оплачивали проезд. Сейчас сбор оплаты проезда вырос на 20%. Когда ситуация с неплатежами исправится, вход обещали сделать доступным во все двери.
1: Про хоккей.
4: Хоккейный клуб «Калуга» назвал имя главного тренера. На этот пост назначен Андрей Кирдишов. В разные годы он выступал в качестве игрока и тренера, а также возглавлял клубы ВХЛ и других лиг, включая «Нефтяник», «Лениногорск», «Южный Урал», «Рубин» и ряд других команд. С 24 года Кирдишов работал с молодежной командой «Калуга» в Национальной молодежной хоккейной лиге и оба раза выводил клуб в плей-офф. Официальный курс доллара – 71 рубль 91 копейка. Курс евро – 82 рубля 97 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один в России.
0: Движение.

Ну что же, пританцовывать можно не только с грустью, можно с удовольствием, улыбкой, тем более, когда самый прекрасный сезон, летний сезон, остается рядом с нами, который, по сути, только набирает обороты, ощущаете это на все 100%. Конечно же, оставайтесь также и вместе с Авторадио, по-другому и быть не может. Очередная неделя. Давайте пройдем ее, как всегда, с улыбкой, удовольствием и, конечно же, под любимую музыку. По-другому также быть не должно. Иван Прудников по-прежнему у микрофона. Страна большущий, фирменный авторадийный привет. Привет.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков.

0: Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
0: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на трансфоле до 04.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ-2Т «Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
0: Реклама. Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: Платье, юбка, туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
4: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
5: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет. Я Татьяна Куртукова. И от всей души хочу вас пригласить на грандиозные события. Большая дискотека Авторадио. Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать и, конечно же, споем вместе мои главные хиты. Поехали.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Турция снова заявила о готовности помочь в урегулировании украинского конфликта. Об этом глава МИД страны Хакан Фидан сказал на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает агентство ТАСС. По словам Фидана, Анкара готова выступить посредником или предоставить площадку для переговоров. Он также отметил, что дальнейшая дестабилизация может привести к расширению конфликта, и поэтому нужно делать все возможное для его скорейшего завершения. В Кузбассе власти прокомментировали сообщение о возможных перебоях с топливом. Как пишут аргументы недели, в региональном Минпромторге заявили, что поставки бензина и дизеля на крупные сетевые АЗС остаются стабильными. Там также отметили, что цены на таких заправках удается удерживать ниже среднего уровня по Сибири. При этом независимые АЗС могут сами менять стоимость топлива или временно ограничивать продажу. Власти объясняют это рыночными факторами и подчеркивают, что такая ситуация не отражает общую картину в регионе. МГУ имени Ломоносова признан лучшим вузом России. Об этом сообщается на сайте рейтинговой группы РАЭКС. В первую тройку также вошли Бауманский университет и Московский физико-технический институт. Далее расположились Санкт-Петербургский государственный университет и МИФИ. Всего в список лучших попали вузы из 30 регионов. При этом больше половины первой сотни заняли университеты Москвы, Подмосковья и Петербурга. При оценке учитывали качество преподавания, ресурсы вузов, а также востребованность среди абитуриентов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
6: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
5: Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
9: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Погорянин, 120, 770, 0926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
10: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
11: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
0: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендяковский переулок 1А. Магазин «Лодки». Глаголева 23. Наш сайт ipoход.ru.
6: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН П-313-410-210-600-028.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
12: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
14: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
15: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
16: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
17: Я выбираю «Хавейл Сити», потому что «Хавейл» — это круто, «Хавейл» — красиво, «Хавейл» — это надежно, «Хавейл» — это стильно, «Хавейл» — это выгодно, «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
18: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
19: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
1: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
20: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.

0: Реклама.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с VB Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. VB Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Links Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Канада расширила ограничения против России. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Канада ввела санкции против московской биржи. Рестрикции также распространились на бирже СПБ, национальную, товарную и восточную. Как пишет РБК, ограничительные меры введены в отношении банков Абсолют и Земского. Кроме того, в санкционный список внесены АО «Росатом» энергетические проекты и страховая компания «Согласие». Также под ограничения попали 7 физических и 3 юридических лица.
0: Про авиацию.
2: Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Ярославля. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Как пояснили в ведомстве, мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Аналогичные ограничения ранее действовали в воздушных гаванях Краснодара, Нижнего Новгорода, Сочи, Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Чебоксар.
0: Про госавтоинспекцию.
2: В будущем все автомобили дорожно-патрульной службы оснастят средствами фото-видеофиксации, которые распознают госномера. Об этом пишет «Известия». Подробнее про оснащение средствами фото-видеофиксации корреспондентам «Авторадио» рассказал замначальника госавтоинспекции Олег Панарин.
3: В прошлом году мы поставили более 700 комплексов субъекта Российской Федерации. И такие же темпы мы планируем выдерживать и последующий год. Поставили перед собой целью оснастить все патрульные автомобили дорожно-патрульной службы такими комплексами. Вариации разные этих комплексов. Есть балочного исполнения, есть внутреннего расположения. Пока мы закупаем комплексы внутреннего расположения. То есть их нельзя распознать визуально, но тем не менее они существуют. И очень важная функция, что эти комплексы, распознавая регистрационные знаки, одновременно дают нам информацию о нахождении транспортного средства в розыске. Ну и, соответственно, и по другим интересующим базам мы тоже получаем возможность работать достаточно оперативно и емко.
2: Еще раз подчеркну, что комплексы бывают разные, как так называемого балочного исполнения, встроенного в спецсигналы на крыше машины ДПС, так и внутреннего расположения в автомобиле, которое визуально распознать нельзя. Пока что закупаются комплексы второго типа.
0: Про погоду.
2: Грозовая активность накрыла большую часть России. В настоящее время грозовые очаги отмечаются от европейской части страны до Урала, Сибири и южных районов. Об этом пишет Лента.ру. Максимальная концентрация гроз наблюдается в тропосферной ложбине, которая протянулась через Поволжье и Урал. Вероятность опасных явлений отмечается в разных регионах Сибири, на Урале, Северо-Западе, Поволжье, Центральной России и на юге страны. Предупреждения также действуют в Иркутской области, Карелии, Архангельской, Вологодской и Кировской областях, а также в Краснодарском крае. При этом, по словам метеорологов, ситуация с грозами не считается аномальной. Текущая картина является типичной для активного летнего грозового периода. Синоптики напомнили, что летние грозы часто очень локальны. Где-то все ограничится дождем, а в соседнем районе возможны град, шквалы и даже затопление территорий. По данным Центробанка России, официальный курс доллара на завтра составил 72 рубля и 14 копеек. Курс европейской валюты – 83 рубля и 73 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер, здрасте.
4: Здравствуй, страна.
5: Да привет.
1: Ну вот мы в полном составе. Гордеева Татьяна, веселая Рияна, красавчик Захар, полный угар.
4: Тебя-то обозвать... Брагин Михаил, плоскошуткофил.
1: Плоскошуткофил, да?
4: Плоскошуткофил, да.
1: Ничего себе. Не ожидал такой рифмы на Михаила, знаете ли.
4: Извини, я не Гусариев.
5: Началось в колхозе утро.
1: Нет, начался в эфире вечер. И этот вечер принадлежит нам, а также нашим гостям и, конечно, вам, нашим слушателям. Сегодня масса поводов для встречи гостей. Ну, например, день семейных переводов есть.
4: Денежных?
1: Да.
4: У меня это праздник каждый день лично. Так. Уверен, у вас тоже.
1: Тогда день чекушки есть
5: вот
1: еще.
5: Это прикольное событие.
1: Да, история этого неофициального праздника имеет очень глубокие корни. Настолько глубокие, что летописец так и не смог ее дописать.
4: Так, что еще?
1: И сегодня день Николая Балетного, если кто-то
5: это
1: не знает.
5: Это что за праздник такой?
1: Праздник пока тоже неофициальный, а посвящен он появлению в нашем эфире народного артиста России Николая Цискоридзе. Друзья, он стал обладателем ТЭФИ как лучший ведущий развлекательных программ. Плюс он готовит выступление выпускников Академии Вагановой, которая совсем скоро пройдет в Кремле. В общем, есть, друзья, о чем поговорить.
4: А еще у нас сегодня премьера «Вольные», новенькие ребята, свеженькая группа с очень интересным репертуаром и явно хорошими перспективами.
1: Значит,
4: на
1: ребята.
4: Музыкальном бою. А «Вольные» ребята, «Свободу» у нас уже буквально через 15 минут.
1: А, название у них «Вольные».
4: «Вольные»,
1: «Вольные»,
4: да. Группа «Вольные».
1: С премьеры песни, да. Будем знакомиться, друзья. Не так шоу «Мурзилки лайф» на волнах Авторадио. До 9 вечера вместе с вами Брагин, Гордеева, Захар.
4: Всем вольно.
0: Вечернее шоу.

0: И все-таки да, новостям. Вот что будет, если искусственный интеллект внедрить в работу ЖКХ?
1: Ну-ка.
2: Смешно, наверное, будет.
0: Это будет смешно, да. Сгенерированные искусственным интеллектом специалисты по борьбе с тополиным пухом, так называемые пухососы, произвели просто фурор в соцсетях.
2: Да, у меня даже дома обсуждение было, детьми рассказали. Ты слышала про пухососы?
0: Да. На этом фоне коммунальщики решили показать и других роботов, которые могли бы помогать в обслуживании столицы. Вот, например, газонюх. Ответственный за мониторинг состояния газораспределительных сетей. Да. Засосер курирует утилизацию отходов и очистку канализации. Другие собратья пухососов – это лифт-толкач, понятно, что делает, да, теплодав, светощуп, разметка-шлеп и мусорожор, а также мостомой и бронзотер. По задумке авторов, такие образы помогают объяснить, кто стоит за поддержанием чистоты в Москве и доступно рассказать о фронте работ ЖКХ. Это вам не просто, так сказать,
2: вот
0: пухососом работать.
2: И проявила себя, скажем так, креативненько, ярко и, наверное, даже с пользой.
1: А еще одна новость касается всех сотрудников, которые ходят на работу. Выяснилось, что россияне могут брать своих питомцев на работу при официальном согласовании с работодателем, обязательно в письменном виде. Об этом заявил юрист по трудовому праву Дмитрий Кафанов. Он пояснил, что если такое разрешение будет зафиксировано на бумаге, в дальнейшем начальник не будет иметь возможности обвинить работника в нарушении дисциплины и условий труда. Причем, что интересно, в трудовом кодексе нашей страны в целом нет законных оснований для того, чтобы разрешить приводить животных в офис. Иногда это даже запрещено, понятно, там какие-нибудь пищевые производства, однако там тоже нет прямого запрета на конкретных животных.
0: Почему прям животных? Питомец, может быть, сын? Это мой питомец, я его тоже...
2: Ну что говоришь-то? Ну что же он питомец-то?
0: Ну потому что я его тоже питаю своего рода.
1: Питомлю.
0: Иногда детей некуда девать, приходится на работу брать.
2: Вредно, но хочется. Есть интересные исследования на тему плохих привычек россиян. Но предварить их список, а это целый список, хочется цитатами Уинстона Черчилля, который всемирно известен своими высказываниями, связанными с собственными вредными привычками. Я позволю себе привести пример. Если газеты начнут писать о том, что надо бросить курить, я лучше брошу читать. Своим долголетием я обязан спорту. Я им никогда не занимался. Ну и еще одно. В молодости я взял себе за правило не пить ни капли спиртного до обеда. Теперь, когда я уже не молод, я держусь правила не пить ни капли спиртного до завтрака. А дальше срываюсь, да.
1: Смотри-ка,
0: кремень.
2: Там их много, у Черчилля таких высказываний. По мнению большинства россиян, уже про современников мы говорим, грызть ногти, карандаш или ручку, сплевывать на пол, ковырять носу, простите, использовать мат и другие нецензурные выражения, слова-паразиты, постоянно опаздывать, все это вредные привычки. Теребить волосы и предметы одежды тоже вредно, но в меньшей степени. Большинство респондентов относят к дурным привычкам также и курение, хотя немало и тех, кто считает, что в принципе это болезнь. Сюда же наркомания, алкоголизм, страсть к азартным играм и неконтролируемое обжорство. И, кстати, вот это только что упомянутое курение – это самая распространенная среди россиян вредная привычка.
0: Но там сейчас все-таки меньше стали курить.
2: Меньше, согласись. Но в любом случае превалирует эта привычка. И многие отмечают, что она есть у кого-либо из близких, друзей, коллег по работе и так далее. 2/3 респондентов признают, что у них лично имеется как минимум одна, а то и больше вредных привычек.
0: Ну, подожди, это еще ногти грызы себя не объявили? Они
2: а
0: переплюнут,
2: вот мы переплюнут, это еще другие, да.
0: Друзья, очень лайв-чат называется у нас сегодня «Привычка. Вторая натура». Признавайтесь, если у вас вредные привычки, можете анонимно подписываться. Какие, допустим, боретесь ли вы с ними? Или это уже ваша, как говорится, фишка? Раздражают ли они окружающих эти привычки? Ну и, собственно, вот эти вот все аспекты мы и хотим сегодня разобрать в лайв-чате.
1: А пишите +7 915 459 2020. Единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс, ну и официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили Джили в Автоград с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С Джили летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8 48 42 52 8. Ваше идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8 48 42 52 6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
9: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
11: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Друзья, на сегодня есть прекрасный повод начать работу концертной студии. Именно концертной, немного раньше, чем обычно. Повод – это знакомство с молодыми, интересными, очень яркими музыкантами. Мы давно работаем своего рода первооткрывателями и предоставляем возможность выступить в прямом эфире не только самым популярным и самым народным артистам, но и тем, которые только планируют таковыми стать. И вот сегодня как раз такой случай. У нас в гостях группа «Вольные». Ребята,
2: привет.
1: Давайте сразу начнем с песни, чтобы публика сразу с вами познакомилась, а потом еще и поговорим.
3: Отличная идея.
4: С удовольствием.
3: Начнем мы с песни «Родная».

0: Группа «Вольные». Запомните это название. Солисты Данила Карзанов, Василий Шкивидоров. Вам, как коллективу, всего лишь полгодика. Даже меньше.
1: Все верно.
0: Даже меньше. Но при этом сами вы уже очень опытные музыканты с богатым прошлым. Так что, Данил и Василий, рассекречивайтесь. Ваше общее прошлое – это группа…
1: Группа «Кватро».
2: Конечно, «Кватро». Я думаю, что такие голоса знакомые. Группа «Кватро». Ну, конечно, не раз у нас бывали.
1: Да, было дело.
0: Было дело.
2: Так.
0: Дело в прошлом.
2: То есть вам захотелось уйти от взрослого репертуара, устали от классики каверов золотых?
1: Ну, наверное, нам хотелось уйти к своему авторскому творчеству, и мы к этому... Это был недолгий, скажем так, путь.
3: Мы давно зрели и наконец-то созрели, вот так скажу я.
1: Зрели.
0: Вырвались на волю, да?
1: Ну, в общем-то, да, вольные.
4: Хорошо,
1: с авторским творчеством.
4: А на какой музыкальный жанр все-таки вы делаете свою ставку?
1: Это, ну, наверное, где-то около поп-рок, какая-то этно нам тоже близок этот.
0: Ну, судя вот по первой композиции, да, есть тут и с фолком, да, какие-то.
2: Мне очень напомнило советские ансамбли, типа песнеры,
0: да,
2: вот
0: в
2: прекрасными вокальными,
0: смысле,
2: да, голосами, и такая стилистика очень похожа.
4: Тогда очень неожиданный вопрос, почему вольные?
3: Ну, вольные, наверное, это про какой-то характер, нам кажется, что это и про честность, прежде всего, с самим собой, какие-то ценности и в то же время свободу какую-то, да?
2: Сейчас казачий
1: свобода
2: хор,
1: именно...
2: казачий хор такой, наши, что ли, не пойму.
1: На самом деле мы ждали этих вопросов, в том числе по поводу вольных. И история нашего названия, на самом деле, не такая простая. Мы, на самом деле, очень долго искали это слово, которое ассоциировалось бы с нами, которое бы откликалось. И в этом названии соединение всего, что мы чувствуем, и желание петь разную музыку, быть вольными в музыкальном плане, быть вольными в своих эмоциях, в своих рвениях, вообще в мечтах и вообще в целом, как будто бы это вот какой-то русский дух в этом названии, такой сильный, и который в нас откликается.
3: С мы правильными хотим... ценностями.
1: Ценности,
3: и все, с оттенками патриотизма.
1: Ну, мы достаточно взрослые уже дядьки. Вот, и, как сказал Василий, мы созрели. Вот, действительно созрели для какого-то своего пути музыкального.
0: Слушайте, вы как вообще попали в музыку? Я, насколько знаю, путь был достаточно тернистым. Вот, в частности, у Василия.
3: У меня 100%. Я вообще по образованию нефтяник.
0: Вот.
3: Я окончил РГУ нефтегаза имени Губкина.
2: Коллега! Какой факультет, друг
3: мой? Добрый вечер.
2: Ну, какой?
1: Ну, как деле... раз как будто не тернистый путь должен был быть.
2: Ну, это же нормально, там все же это. Изгиб гитары, желтый.
3: Нет, на самом деле, всегда меня тянуло. Ну, как всегда. У меня родственников нет, кто занимается музыкой, вокалом и так далее.
0: Все нефтяники в основном.
3: Отец был нефтяником, да, и когда я окончил школу, мне сказали, куда ты хочешь вообще идти. А я на тот момент, честно, ну, получилось так, что не понимал, что я хочу.
4: Ты не одинок.
3: Да. Слава богу. Вот, и мне предложили по стопам отца пойти РГУ-нефтегаза Губкина. Я такой, в Москве, все, еду. Окончил РГУ-нефтегаза, но открыл себе талант петь. Вот в университете начал заниматься этим, и не жалею.
2: Абсолютно согласен с тобой.
0: У тебя-то, по-моему, ты раньше все определил в своей жизни.
1: У меня, да, с 6 лет я в Свешниковской академии закончил школу, училище, потом академию, потом консерваторию, потом... звукорежиссура, ну, в общем, там много
0: музыкальный
1: слоев.
0: Музыкальный менеджмент, понятно.
1: В общем, ничего, кроме
0: это...
1: музыки, вот, поэтому мы
0: и
1: с Васей...
0: И все это выливается, видите, в то, что теперь появилась группа «Вольные». И, кстати, опять-таки, невзирая на то, что совсем молодой коллектив, совсем скоро уже ребята приглашают всех на свой концерт 30 августа в клубе «Родня», так что добро пожаловать. Для того, чтобы закрепить уже, я думаю, очевидный успех в нашем эфире, нужно представить еще одну композицию прямо сейчас.
1: Мы с удовольствием.
0: Еще одна новая песня. Группа «Вольные».

0: Не раньте, друзья, друг друга. Любите.
1: Чрезвычайно приятно познакомиться. Группа «Вольные». Просим любить.
0: Спасибо, друзья.
1: До новых встреч в эфире.
2: Спасибо.
1: Удачи.
3: Вечернее шоу.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай» – общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
7: Реклама. Аэрофлот. Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Поград 100. 870-0-926-61. Возможно изменение в расписании полетов.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 100-7-8-3-0-48-605-6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
5: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
6: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
5: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
6: Каких 5000?
5: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
7: 8 800 350 16 16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
10: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
11: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.
14: Участник

Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код 4.

0: Да, будет жара, и июль, конечно же, огромная дискотека Авторадио, большая дискотека Авторадио, которая уже 4 июля ждет всех поклонников, естественно, танцевальной музыки.
1: Смотри, как уже понесло тебя, уже огромная дискотека Авторадио. Какая она большая?
2: Она огромная, большая.
1: Огромная. Грандиозная.
0: Ну, 30 тысяч человек, извините меня. ВТБ-арена, стадион целый.
1: Да, да. И чтобы туда попасть, конечно же, нужно покупать билеты, а еще можно позвонить вот прямо сейчас, победить в нашей игре «Большой хит» и тоже заполучить билетики в танцпол. 258-3320, код Москвы 495. Итак, к нам продолжают дозваниваться потенциальные участники, а мы пока напомним, что все это по очень простым правилам. Оттолкнулись мы от принципа, что у нас на главном нашем танцполе выступают самые главные звезды страны, и они исполняют свои главные хиты. Дальше давайте, наверное, кто-то к нам уже, да, заходит в эфир.
0: Да,
1: кто
0: да,
1: там,
0: да.
1: Кто там, кто там?
0: Кто это?
2: Алло.
3: Ирина.
0: Здрасте.
1: Здрасте, Ирина, привет.
3: Жительница города Реутов, Ирина.
0: Привет. Ирина из Реутова.
2: Ну, я уверен, что правила тебе знакомы, но на всякий случай напомню, что тебе будет предложен микс из трех больших хитов, ну, а ты должна будешь просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио. И на этом все, два билета на фестиваль у тебя в руках. Готова ты забрать эти билеты у нас?
3: Готово.
0: Отлично.
2: Отлично.
0: Тогда встречай. Суперзвезда, участник большой дискотеки Авторадио Валерий Сюткин.
4: Большой хит. Игра. Выбирай один.
0: Ты

0: что скажешь, какую же все-таки песню захотел исполнить Валерий Сюткин на большой дискотеке Авторадио? Ты далеко от меня, от твоей Москвы, до моей Невы или твоей Невы.
1: Москва, Нева.
0: Вот. Или московский бит.
2: Я думаю, в этот день Москва должна зажигать подмосковский бит.
3: Большой хит!
1: Московский бит!
0: Московский бит! Чемпион!
4: Звучит риотовский бит, потому что именно Ирина побеждает в этой нашей игре и, соответственно, получает два билета в танцевальный партер. Стадион ВТБ-арена, большая дискотека Авторадио 4 июля.
0: Наши поздравления.
1: Да, друзья.
2: Круто, спасибо.
1: Да круче не бывает. Имейте в виду, друзья, условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать вообще в любой момент. Ну, а если дозвониться не получилось, это не беда. Билеты на фестиваль для вас, для ваших друзей вы легко найдете на сайте Авторадио.ру.
0: И мы обязательно встретимся 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны, такие как Зиверт, Иванушки, Татьяна Буланова, группа «Добро», ну и, конечно же, Валерий Сюткин исполнит свои главные хиты. До встречи на большой дискотеке Авторадио.
3: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Билеты на Авторадио.ру.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26, Тульская, 189, строение 6.
0: Радиоканал «Авторадио».
4: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
5: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
6: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
5: Ха, а если ипотека не подходит?
6: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
5: И где это чудо?
6: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
5: О, спасибо, уже звоню.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
13: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
14: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
15: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
16: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-ИП 313-402-710-600-028.
17: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
18: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
19: Я выбираю «Хавейл Сити», потому что «Хавейл» — это круто, «Хавейл» — красиво, «Хавейл» — это надежно, «Хавейл» — это стильно, «Хавейл» — это выгодно, «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
0: Реклама на Авторадио.
14: 58-88-88.
0: Музыка

0: тобой, мама.
1: Музыка Авторадио. Авторадио.
0: Сегодня болен тобой и завтра болен тобой.
1: Вечернее шоу на Авторадио.

0: Вот есть у исполнителей такая привычка воспевать определенное имя, да? Ну, как говорится, всем остальным все равно, а Волочковой приятно.
1: Мурзилки лайф! Лайф-чат.
2: Сейчас иные миллионы Анастасии такие сказали, а что, у нас одна Волочкова, что ли, Настя?
0: Да нет, вот конечно, нет, всем
2: нет,
0: Анастасии
2: а
0: посвящалось.
2: Нет, что такое?
0: Как... Друзья,
2: вот
0: давайте еще про привычки.
3: Юрий Антонов воспевал Анастасию.
0: Кстати, да.
2: Привычка «Вторая натура», так называется наш сегодняшний лайв-чат. Есть ли у вас вредные привычки? На сегодня откровенный разговор, впрочем, как всегда. Рассказывайте, какие у вас вредные привычки. Брагин уже предложил вам, что, в принципе, можете прислать анонимное сообщение.
0: Угу.
2: Боретесь ли вы с ними, с этими самыми пристрастиями? Или сделали своей фишкой и даже, ну, где-то, возможно, в глубине души гордитесь? Ну и как реагируют на них окружающие? Возможно, раздражаются, а, возможно, не обращают внимания.
0: Лейсана признается, что у нее есть вредная привычка. Она рассказывает курящим на железнодорожных платформах про 15-й
2: федеральный закон.
0: Федеральный закон о запрете курения в общественных местах и пагубном влиянии табачного дыма на окружающих. Но эти бессовестные люди насмехаются над моими просьбами. А полицейские в ответ на мои заявления говорят, что это их не хватает даже на раскрытие преступлений, не то что на защиту от табачного дыма. А руководство РЖД отписывается, что они, мол, вешают таблички «курить нельзя», а то, что их не принимают.
2: А то, что их не принимает, к сведению, это уже полномочия сотрудника МВД. Но я пишу...
3: Круг замкнулся.
2: Но я пишу, Лисана, продолжаю бороться с чужой, вредной, убивающей организм привычкой. Ну, трачу
0: простите,
2: силы,
0: Лисан,
2: и нервы.
0: Не дочитал, да, ваше сообщение. Вот есть у меня такая дурная
2: театр
0: привычка.
2: Победил.
0: Да, театр победил. Но я тоже с этим периодически, Лисан, борюсь. И пока бесполезно, к сожалению.
2: Ну вот и Лисана, видимо, но видишь, для нее это уже стало тоже второй, тоже для нее стало привычкой. Я не скажу, что вредно, но, видимо, действительно той, которая...
0: Полезная. Если мы все возьмемся.
2: Тратя силы и нервы человека, но часто сталкиваюсь с тем, что бесполезно все. Так, дальше читаем.
3: Дальше Сергей продолжает. Не курю, не пью, но выпиваю. Действует как антидепрессант. Разные вещи. Самая большая моя вредная привычка – это лень. С ней борюсь, работаю практически без выходных. А также искореняю мат. Но на производстве, где суровый мужской коллектив из сварщиков и слесарей-сборщиков, здесь вариантов нет. Ну а как еще можно объяснить правильность соединения деталей и заготовок в цельную
0: никак,
3: конструкцию?
0: Никак.
3: Да, ну и идеальным, наверное, жить было бы просто скучно, пишет Сергей.
2: А вы пробовали, Сергей?
3: Ну вот на производстве суровом мужском коллективе.
0: Не бывает.
2: Добрый вечер, пишет Ирина. Есть, конечно, привычки. Первое – это тарелки на стойке посуды должны быть выстроены по размеру и по рангу, начиная с самых маленьких.
0: Как будто я это узнаю.
2: И так далее по окружности. Вот у меня точно, и в семье же все знают, что тарелка должна стоять к тарелочке. И только вот маленькая. В общем, Ирина, я с вами. Ну, с ложками, вилками, ножами, я думаю, это вообще у всех все на своих местах, у каждого там свое отделение.
3: Не, ну и стойка для тарелок тоже на своих местах, понятно?
2: Ну, в том плане, чтобы они тарелки должны быть все по рангу выстроены.
3: Ну, большие вместе.
2: Вот, видишь, оказывается, все такие, Ирина.
3: Да это логика просто.
2: Нет, поверь мне, я много видела, когда бывало у людей в гостях, у которых тарелки стоят просто так.
0: Ах, сколько кухонь я повидала на своем веку.
2: Да,
0: друзья,
2: да.
3: Сколько тарелок было в этих
0: про
3: кухнях.
0: Привычки. Ну, мы сегодня про вредные именно говорим. Если у вас такие, какие, собственно, боретесь ли вы с ними? Раздражают ли они окружающих? Все нам интересно. Плюс
3: 7-915-459-2020. Естественно, официальная страничка Авторадио в ВК.
1: Лайф чат. Мурзилки лайф. Реклама.
4: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Президент России примет главу МИД Турции. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Владимир Путин проведет переговоры с главой Министерства иностранных дел Турции. Встреча президента Хакана Фидана состоится завтра вечером в Казани. Такие подробности привел помощник главы государства Юрий Ушаков. Кроме того, в Казани у Владимира Путина запланированы встречи с султаном Брунея, премьерами Сингапура и Лаоса, а также с президентом Филиппин.
0: Про авиацию.
2: В Росавиации объявили о снятии временных ограничений во Внуково. Воздушная гавань снова принимает и выпускает самолеты. В ведомстве уточнили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Напомню, ранее ограничения были сняты в аэропортах Краснодара, Нижнего Новгорода, Сочи, Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Чебоксар.
0: Про водителей.
2: В России продолжается работа по повышению уровня подготовки водителей и развитию системы оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. В настоящее время ведется активное взаимодействие с профильными структурами, в том числе по обновлению содержимого автомобильных аптечек и совершенствованию подходов к обучению автомобилистов. Об этом пишут «Известия». Представитель Минздрава Наталья Маркарян в беседе с корреспондентами Авторадио рассказала о предложенных обновлениях для экзамена по вождению.
3: В настоящее время мы актуализировали новые билеты и также увеличили их количество до 40 и передали сейчас сотрудникам научного центра. Именно экзамен и вообще обучение навыкам оказания помощи в рамках школ по обучению водителей это будут проводить школы и преподаватели этой школы. Они уже как педагогические сотрудники обязаны будут пройти свое обучение, в том числе навыком оказания первой помощи. Мы предложили, чтобы сделать, во-первых, практическое занятие с видеофиксацией. Во время экзамена проводится именно съемка с последующим уже разбором проведенного экзамена.
2: Кроме этого, уже разработаны методические рекомендации для диспетчеров скорой медицинской помощи, которые, кроме вопросов приема вызова, сортировки и направления бригады, также смогут осуществлять и первую консультацию первой помощи непосредственно с гражданами на месте дорожно-транспортного происшествия.
0: Про Подмосковье.
2: 90 пляжей для купания официально открыты в Подмосковье. Список публикует МЧС. Все зоны отдыха прошли проверку сотрудниками ведомства и представителями Государственной инспекции по маломерным судам. Специалисты оценили состояние дна, качество воды, наличие спасательных постов и медицинских пунктов. Отмечается, что больше всего зон для купания одобрено в Красногорске, а также в Сергиевом Посаде. По 7 локаций в каждом из городских округов.
0: Про погоду.
2: Синоптики рассказали, что московская погода соответствует сентябрьским показателям. Прохладно и дождливо в российской столице будет до субботы, а вот 20 июня в дневные часы столбики термометров зафиксируют отметки примерно плюс 21, плюс 24. Об этом сообщили в центре погоды ФОБОС. По данным ЦБ, официальный курс доллара на завтра составил 72 рубля и 14 копеек. Курс европейской валюты – 83 рубля 73 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
4: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
5: Ну что, поздравляю вас с 16 июнебря.
6: Июнебря, да.
5: Раз у нас сентябрю соответствует погода. Так и получается. Надо как-то радовать друг друга, друзья. Пока погода не устаканилась, ну, во всяком случае, у нас в Москве, давайте подкинем деньжат.
7: Да, вы знаете, если радует. Их растопить... Нет, ну, конечно, мы деньги прожигать не будем, мы деньги будем разыгрывать, а вы уверены будете в этом принимать участие. 13 тысяч рублей в данный момент в банке, у нас есть еще генеральный партнер, который с удовольствием удвоит этот, соответственно, показатель. 26 тысяч рублей, ну, очень хорошая сумма.
6: И сорвать банк вы можете при выполнении двух условий. Первый, конечно же, это наличие гимна Авторадио у вас в мобильном телефоне, ну и второе условие, вы должны назвать песню, которая сейчас начинает звучать в эфире.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Но нам бы не хотелось сейчас говорить, нам очень жаль, вот, к сожалению, вот это все. Нам хочется говорить, мы очень рады, как мы счастливы, браво, бис и так далее. Тем нашим радиослушателям, которые выполнили все условия игры «Много денег» и получили, естественно, много денег. Потому что, напомню, у нас в эфире 13-й счастливый сезон вашей любимой суперигры. С нами генеральный партнер «Озонбанк», и вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: А счастливый сезон у нас очень серьезный, потому что у нас 5 миллионов рублей в качестве призового фонда и 5 заветных желаний, которые мы уже начали исполнять и продолжим в том же духе. Плюс еще одна мечта от «Озонбанк», от нашего генерального партнера. Мы разыграем ее в дополнительном суперфинале.
3: Ну и честь вам и хвала, потому что вы заходите на сайт Авторадио.ру, именно там вы меняете гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио, и именно там вы рассказываете нам о своей мечте в надежде, что она обязательно сбудется, и это действительно так.
1: Итак, играем на 13 тысяч рублей.
2: Генеральный партнер игры «Озонбанк» с удовольствием удвоит этот выигрыш. Открываете карту, соответственно, «Озонбанк» и получаете выигрыш в двойном размере.
1: Ну что, кто остановим? У нас, да, кто на новенького? А на новенького у нас Светлана из Москвы. Ее номер заканчивается на 9255. Зачитываю мечту. Моя мечта, ну, простая, в принципе. Домик у теплого моря. В кавычках Баренцева и Лаптевых. Нормально, чтобы было куда внуков вывозить. Это шутка, Светлана? Так и хочется мне спросить.
3: Ну, давай выясним.
1: Но прежде нужно до Светланы, конечно же, дозвониться, друзья. Ждем гимн Авторадио.
3: Отлично.
1: Гимн Авторадио прекрасно звучит. Ждем Светлану.
4: Алло.
3: А это Авторадио, это Брагин, Гордеева, Захар.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Света.
4: Здравствуйте.
3: Гимн Авторадио, как приятно звучит у вас в телефоне, просто фантастика
1: как
3: и сказка.
1: Как приятен,
3: Света,
1: этот гимн.
3: Скажите, пожалуйста, вы понимаете, что вы попали сейчас в наш эфир, вас слышит вся страна, и эта игра «Много денег», которые готовы вам полностью предоставить возможность сорвать наш банк. Но перед этим мы хотим все-таки поговорить про вашу мечту, которую вы описали на сайте Авторадио. Вы ее помните?
4: Ну, да, домик на юге.
3: Домик у моря. Давайте так.
4: У
3: вот.
4: Моря, да.
3: Да, да. А можете ли вы более подробно рассказать про то, какие моря вы предпочитаете?
4: Ну, теплые, желательно черные.
3: Черное, азовское.
1: А это шутка была про Баренцева и Лаптевых?
4: Ну, что, да, южный берег Баренцева моря не устраивает.
3: Южный берег
2: Баренцева. Не предлагать.
3: А, не предлагать.
4: Не предлагать.
1: А, понятно.
3: Но вполне вероятно, вполне вероятно, во время очередного суперфинала ваша мечта сбудется, поскольку ваш номер телефона будет находиться на авторадио-рулетке. Но сейчас мы предлагаем вам сыграть на деньги и забрать у нас банк. А в банке 13 тысяч рублей. Эта сумма может быть удвоена благодаря нашему генеральному партнеру «Озонбанку». А какая песня сейчас звучала в нашем эфире?
4: Вот сейчас, к сожалению, не слушали. Муж футбол смотрит.
1: Ну, это святое.
3: А, ну, чемпионат мира, все.
1: Слушайте, а нет, вы не можете выйти в другую комнату?
3: Это раз, а потом футбол же можно смотреть и без звука.
1: Абсолютно, что там слушать?
3: Да.
1: Ладно, ну мы сейчас,
4: Светлана... Я думаю, его это не устроит.
3: Ну, потом вот, да, как-то разберитесь.
1: Зато 26 тысяч могли бы забрать.
4: Да,
1: ладно,
4: да,
1: Светлана.
4: Да, я ему скажу, что он мне должен.
3: Это точно. А, спасибо вам огромное. 3000 рублей, кстати говоря, мы с огромным удовольствием вам отправляем, потому что гимн Авторадио мы услышали.
2: Да. Ну, а генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка».
1: Ну, на всякий случай, для мужа Светланы, который сейчас смотрит футбол, мы напоминаем, что призовой фонд «Счастливый сезон» игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей. А там даже наша команда не играет на чемпионате мира. А также 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шанс на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
3: А банк игры подрастает до 15 тысяч рублей. Именно на эту сумму мы будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Запускаем радиорулетку. Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/контекст/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Авторадио представляет
1: главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
3: Авторадио. Реклама. Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

0: Лето, время фестивалей. И вот с 17 по 21 июня в Иваново пройдет фестиваль пилотных, а также первых серий новых сериалов, предназначенных для телевидения и онлайн-платформ под названием «Пилот». В основной конкурсной программе 21 проект, первые серии которых ивановские зрители увидят первыми в стране, причем задолго до премьеры. Впрочем, зачем про это вам рассказываю я.
1: Mm-hmm.
0: А лучше спросить программного директора фестиваля Марию Токмашову. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я, правда, Токмашева, извините.
0: Токмашева, простите.
3: Добрый вечер.
0: Простите.
1: Здравствуйте, Мария Токмашева.
0: Да. А расскажите, пожалуйста, более подробно про программу фестиваля. Чем и где будете развлекать ивановского зрителя?
2: Слушайте, но на самом деле мы очень много чем развлекаем ивановского зрителя, не только ивановского, потому что на фестиваль приезжает еще почти вся индустрия сериалов из Москвы, из Петербурга, из других городов. И мы будем развлекать их контентом, который мы показываем с 10 утра и примерно с 10 вечера.
3: Есть
0: очень круто,
3: что посмотреть. Ну вот наряду с новинками будет представлена программа «Вторые сезоны», в которую вошли продолжения уже полюбившихся зрителями сериалов. А вот это уже понятнее, поскольку первые сезоны многие видели. А расскажите, что ожидают уже во втором сезоне, скажем так.
2: Слушайте, во втором сезоне у нас 6 сериалов, в том числе это, например, продолжение сериала «Old School», который в прошлом году...
3: Да, «Old School»,
2: да.
3: Сароновой.
2: Да, именно он.
3: Класс.
2: И в прошлом году как раз он стал лидером по числу голосований от народного, так скажем, жюри, потому что пилот еще отличается тем, что у нас есть профессиональные жюри, а есть еще просто люди, которые приходят, зрители обычные, в зал и голосуют за сериалы. Вот, и «Old School» в прошлом году как раз победил в этой номинации, и я очень рада, что они успели к нынешнему пилоту сделать
3: то есть
2: пилотную серию второго сезона.
3: Получается, продюсеры идут на поводу зрителей, да, и раз понимают, что сериал востребован, то почему бы не снять продолжение? Так выходит?
2: Конечно, иначе бы тогда сериальная индустрия не существовала, потому что без зрителей сериалов нет.
3: Нет, это понятно. Я говорю, что в Иваново решается судьба продолжения сериала, получается.
1: Да. Нет, там они одобрили.
2: Естественно.
3: Хорошо.
0: Скажите, а технически как происходит? Вы говорите, они же видят только одну серию, пилотную серию, зрители. Как они дальше, вот судьба вот это вот решается, голосование? Там какие-то, не знаю, урны расположены или это онлайн происходит?
2: Нет, смотрите, когда зрители заходят в зал, у них есть билеты, которые можно надрывать. Это именно если мы говорим про конкурсный показ игровых сериалов. Но у нас еще, например, в деловой программе есть секция «Самый ожидаемый сериал», где приходят люди по аккредитации пилота, и там у нас есть QR-код для голосования.
0: Все просто.
2: Это уже выбирает индустрия, то есть разделяются, понимаете, да? Угу. Первые и вторые сезоны там выбирают зрители, а, например, самый ожидаемый сериал «Док» — это выбирает индустрия.
1: Индустрия. Ну, во-первых, может быть, вы нам представите кого-то из индустрии, кто входит в жюри фестиваля и определяет, собственно говоря, таким образом судьбы сериалов. А во-вторых, расскажите, как обычному зрителю попасть на показы?
2: Давайте начну с конца. Обычному зрителю можно попасть на показы по регистрации, которая у нас обычно заканчивается очень быстро. Вот уже сегодня как раз была ссылка для того, чтобы обычные зрители смогли зарегистрироваться на эти показы. На вторые сезоны, я думаю, будет немножко получше как раз, больше зрителей смогут попасть. А если говорить про индустрию, то в жюри игрового конкурса игровых сериалов входят Аня Кузнецова, которая в прошлом году как раз получила приз профессионального жюри за сериал «Дыши», Нурбек Ген, который снимал очень много разных сериалов, Никита Власов, который снимал, например, «Комбинацию» и «Ладу Голд». Вот, в «Доке» у нас тоже прекрасные люди. Это Владимир Головнев. Может быть, видели недавно игровой его дебют, фильм «Цинга», а до этого он работал в основном с документальным кино. Это главный редактор портала «Док.ру» Илона Язарова. И это известный документалист Светлана Музыченко.
0: Очень круто. Но скажите, пожалуйста, вот только честно, у вас есть свой фаворит?
2: Ну, конечно, у меня есть свой фаворит, но я вам его не назову, потому что я не могу.
3: Ну, заинтригуйте хотя бы. Ну, на кого вот стоит пойти обязательно. Ну, несколько вариантов.
1: У вас наверняка есть еще данные из индустрии, то есть да. Самые ожидаемые сериалы в этих, ну, соответственно.
3: Это же вы можете разглашать?
2: Сезоне. Нет, ну самые ожидаемые, там есть 6 тайтлов у нас, да.
3: Угу.
2: Вот, ну. Но из конкурса я своего фаворита конкретно не смогу назвать. Единственное, что я могу, наверное, сказать, что мне кажется, в этом году очень интересно, что сериалы для телевидения перестали уступать сериалам, которые снимаются для онлайн-платформ.
3: То есть по качеству они ничуть не слабее, да?
2: Да, угу. Да, да, абсолютно. Плюс очень много сделано проектов в коллаборации. И жюри у нас очень интересное, поэтому мне самой будет интересно вообще, кто выиграет.
0: Ну что ж, спасибо огромное, будем ждать с нетерпением, тем более, что достаточно скоротечный фестиваль, и уже скоро будем знать, соответственно, триумфаторов и настоящих пилотов. Спасибо, программный директор фестиваля «Пилот» Мария Такмашева была на связи. До свидания.
2: Спасибо.
3: Всего доброго.

0: реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masl.fitauto.ru.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет».
13: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
14: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
15: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

0: положенном месте. Вот сейчас об этом не предупреждают.
1: Да,
0: если
1: это
0: тебя
1: сюрприз.
0: Эвакуируют, это такой неприятный сюрприз, причем на много тысяч рублей. А хотелось бы, чтобы он был приятным. Вот сейчас вот в Госдуме как раз хотят предложить давать водителям 15 минут, чтобы не дать эвакуировать свой автомобиль. Насколько это мера...
1: Успеть добежать до своего авто.
0: Да, насколько это мера разумная, мы спросили вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцера.
2: Я полагаю, что рациональное зерно в этом предложении есть. Я бы его построил несколько по-другому. Когда водитель может перед погрузкой автомобиля на эвакуатор или в момент его погрузки приостановить это действие, которое повлечет за собой, соответственно, какие-то штрафы и компенсации, чтобы его машину не увозили. Ведь у нас часто, на самом деле, автомобили увозят тогда, когда они находятся, знаете, в таком пограничном состоянии. Ну, например, где-то бампер далеко выступает. Нередко, когда, например, стоит знак, который определяет удаление от него, стоянка запрещена, но буквально там на 50 сантиметров или на метр даже, понятно, что дальномера у водителя нету. То есть для этого у него должно быть какое-то время, чтобы его машину не увозили. Потому что мы оставляем часть людей, которые не являются потенциальными хамами, пострадавшими.
0: А еще эксперт предлагает предупреждать водителя об эвакуации авто с помощью приложения парковок либо смс-оповещения. Но это было бы совсем гуманно и было бы логично. Но сейчас уже, слава богу, как-то власти начинают смилостивились над нами и хотя бы позволяют оплатить потом парковку, если ты не успел это сделать. Но ты не злостный нарушитель, да. Ты хочешь заплатить.
1: Ну, посмотрим, интересно, чем вот это все закончится.
0: Да, будем ждать, как говорится. И надеюсь, что больше вот этих вот счастливых писем на 5000 рублей нам не будет прилетать.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Привычка вторая натура. Есть ли у вас вредные привычки? Какие? Боретесь ли вы с ними? Или это уже ваша фишка? Ну и раздражают ли ваши вредные привычки окружение, ваше окружение? Интересно изучать, конечно, тут чужой опыт, чужие признания. Давайте сделаем это вслух.
1: Ой, Борис признается. У меня дурная привычка во время проведения лекций или зачетов у студентов в университете жестикулировать много. Если что-то увлеченно рассказываю, ну, рисую образы руками. Меня это, конечно, бесит, когда я опомнюсь, а других, естественно, забавляют. Но я представляю, сколько пародий обычно преподавателей в завершении учебного процесса обычно все изображают. Ну, или там в кулуарах, допустим. Бывает такое, да.
0: Я Мария из Санкт-Петербурга. Одна из моих вредных привычек – мое острое реагирование на несправедливость. Один из примеров. Буквально сегодня шла по двору. Идут подростки, ну так, лет 10-11, догоняют своего, видимо, знакомого сверстника. Я сразу поняла, что мысли у них плохие. У всех в руках были маленькие цветные шарики, обычно воздушные, но в данном случае наполненные водой. Ну, как и предполагалось, один мальчишка подбежал к тому, которого они догоняли, изо всех сил по шее ему этим шариком ударил. Так, чтобы, естественно, лопнул, весь мальчишка был облит водой. В Санкт-Петербурге сегодня не очень тепло, а мальчишка был буквально в футболке. Они сразу же убежали. Так что вы думаете, я не выдержала этой несправедливости, потому что видно было, что мальчик, обидно, что ему нехорошо. И я догнала этих мальчишек и, соответственно, сказала, что думаю об этом. Постаралась быть мягче, но у меня это не очень получилось. Я начинаю всегда очень нервничать, когда вижу такую несправедливость. Мальчишки, что характерно, извинились передо мной, а я так и ушла, расстроенная от всей этой ситуации и своим же собственным поведением.
1: Мария, тут мы с вами схожи. Я тоже очень волнуюсь, когда нужно что-нибудь такое вот высказать. За правду что-нибудь такое. Ну, в результате высказываюсь.
2: Ксения продолжает. У меня раньше была дурная привычка. Когда я приходила в гости и видела, что у хозяев немытая посуда, сразу же ее мыла, правда, предварительно спросив разрешения. Сейчас уже таких друзей нет с грязной посудой. Ну, либо второй вариант. Я перестала ее замечать.
1: Ой, Ксения, тут, знаете, бывают такие ситуации, что хозяйка может обидеться. Или
0: вроде
1: хозяин.
0: Это как такой демонстрации показывает.
1: Особенно на юге, да. Там, не дай бог, ты что-то там тарелку уберешь. Или сам, да я там уберу. Ты что, хозяйка очень сильно может обидеться. Так что осторожнее. В разные бывают ситуации. Друзья, продолжим.
0: Ну да, продолжим нас еще в следующем часе, так что пишите. Привычка вторая натура о ваших вредных привычках. Думайте, анализируйте. Не обязательно такие прям глобальные какие-то примеры. Мы сегодня говорили, простите, кто-то тут, значит, с ногтями кому-то хочется погрызть, кто-то пальчиками стучит, кто-то там еще там, да, кто-то одежду постоянно свою поправляет. То есть тут всякие совершенно моменты могут быть. Главное, пишите, боретесь ли вы с этими привычками, как к ним относятся окружающие.
2: Плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио В.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Ават, дом 1, Бугаря, 102, 770, 0, 926, 61. Возможно изменение в расписании полета.
9: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
10: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Антироссийские ограничения могут усилить. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить санкции против энергосектора России. Политики обсуждали эту тему на саммите объединения во Франции. Они пришли к соглашению о необходимости усиления давления на Россию, в частности, посредством ограничительных мер в отношении нефти и газа. Об этом пишет агентство Bloomberg. Кроме того, политики сошлись во мнении о том, что меры поддержки Украины должны быть расширены.
3: Про работу.
2: Российские компании могут сохранять неэффективных сотрудников еще 2-4 года из-за дефицита кадров. Однако устойчивой тенденцией такую практику назвать нельзя. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Сейчас работодатели часто считают, что потеря сотрудника обойдется дороже, чем снижение эффективности его работы. Среди причин такой политики – страх не найти замену, высокая стоимость найма и адаптации, длительный поиск персонала, риски трудовых споров, а также дефицит сильных руководителей, умеющих управлять эффективностью команд. Руководитель исследовательского центра superjob.ru Наталья Голованова в беседе с Авторадио рассказала о ситуации на рынке труда.
4: Если говорить о том, что происходит сейчас на рынке труда, то лучше всего, конечно, все бы описала фраза «все сложно и противоречиво». С одной стороны, мы регулярно слышим страшные истории о сокращении кадров, но показатель безработицы находится на минимальном уровне сейчас. И на самом деле наши опросы показывают, что речь скорее о оптимизации штатной численности, а не о массовых сокращениях идет. С другой стороны, подход к удержанию персонала действительно стал более избирательным, и в то же время вакансий стало меньше. Это говорит о том, что взамен работников, которые ушли по собственному желанию, стали реже нанимать новых. Все вышеназванное скорее указывает на возврат к модели, где удержание – это не правило, а меры, которые принимаются к действительно ключевым специалистам.
2: При этом, по словам экспертов, в компаниях нередко возникает ситуация, когда 30% сотрудников фактически компенсируют недостаточную эффективность коллег. Это приводит к перегрузке, выгоранию и демотивации наиболее результативных работников. По разным оценкам, российской экономике сейчас не хватает от 1,5 до почти 5 миллионов сотрудников. Быстро закрыть этот дефицит сложно, поэтому компании стараются удерживать даже слабых работников.
3: Про водителей.
2: Москвичи оформили примерно 225 тысяч разрешений на парковку у дома. Они позволяют жителям российской столицы бесплатно оставлять автомобили рядом с жильем в вечернее и ночное время. Об этом пишет газета «Метро». Резидентное разрешение также дает право занимать парковочные места, отмеченные знаком «Парковка только для владельцев парковочных разрешений». При необходимости жители могут оформить возможность круглосуточной парковки в своем районе. Стоимость такого разрешения – 3000 рублей в год. Разрешение распространяется на все улицы района проживания владельца автомобиля. Исключения составляют специально выделенные места для инвалидов, грузовых машин, автобусов, а также электромобилей. Отмечается, что подать заявление на оформление можно на портале mos.ru. Разрешение выдается на 1, 2 или же 3 года. По данным ЦБ, официальный курс доллара на завтра составил 72 рубля и 14 копеек. Курс европейской валюты – 83 рубля и 73 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
5: И еще раз всем добрый вечер.
6: Здравствуйте, друзья.
5: Привет. Да, еще час проведем с вами. И важное объявление. Мы сегодня ждали, честно, ждали Николая Цискоридзе у нас в эфире. Но, к сожалению, по уважительной причине он сегодня быть не сможет. Завтра обещался обязательно. А у нас есть много поводов с ним поговорить.
6: То есть продолжаем ждать до завтра. Да, я продолжаем, не уйду, не уходим. Я останусь здесь,
7: конечно.
5: Да, и, кстати, одна из удивительных действительно характеристик Николая Максимовича, то, что он никогда нигде не опаздывает. Хотя работает на два города. Он и ректор Академии Вагановой, он и телеведущий, и телеведущий, и актер, и так далее. Вот обязательно будет у нас в эфире, но завтра. Мы продолжаем говорить о ваших привычках. Причем как... вредных, скорее всего, да.
6: Так и вредных.
5: Так и вредных.
6: Ваши вредные и ваши
5: почему-то
6: вредные привычки.
5: Почему-то никто сегодня и курить не бросал у нас в эфире? Или с алкоголизацией не боролся?
6: Нет, кстати, с курением мы будем бороться, притом новыми способами или хорошо забытыми старыми. Надо будет специалист буквально через 15 минут. Интересно послушать, знаете, такой экспресс-метод, очень хорошо воспринимаемый на слух, так что не пропустите этот момент.
7: Да, ну и, естественно, мы принимаем ваши сообщения к нам в лайв-чат по поводу вашего отношения к вредным привычкам, по поводу наличия этих самых привычек у вас. Плюс 7-915-459-2020, мессенджер Макс, ну и, конечно, официальная страничка Авторадио в ВК.
5: Всем добрый вечер.
0: Вечернее шоу.

0: почему бы нет, собственно, самбо, румба, галоп, да хоть полька, что угодно. Главное, друзья мои, танцы. Да здравствуют танцы этим летом.
1: На Авторадио.
0: 16, 17, 18. 18!
2: Ты дни считаешь?
0: Да, 18 дней, друзья мои. Считанные дни остаются до главного музыкального события этого лета. 4 июля мы встречаемся на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Тут афиша, конечно, ну вот я не знаю, я не видел ни одной такой афиши, где были бы действительно звезды первой величины, которых собрать, это вообще чудо. Ну посмотрите, Анна Асти, Мари Краймбрери, Иванушки, которые обычно в Сочи гастролируют в это время, а будут у нас.
3: Григорий Лепс уже ближе к Сочи перебирается в это время года.
0: Готов спеть свои самые лучшие хиты. Конечно же, ну, Краш девчонок, Егор Крид, наша любимка Зиверт, которая стала
2: Краш
0: лучшей.
2: Краш мальчишек.
0: Краш мальчишек не только, да, и мужчинок. Владимир Пресняков, конечно же. Дискотека «Авария» и многие другие.
3: Итак, это будет самый большой жаркий танцпол страны, главный танцпол страны. Мы рассчитываем на 30 тысяч человек и уверены, что так оно и будет, потому что вы у нас очень активная публика, и вы обязательно будете 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Киловатты звука обещаем, а атмосферу, я думаю, создадим вместе, даже уверены в этом. То есть будет всеобщий праздник, драйв, и мы никогда с вами это точно не забудем.
2: Но это, друзья, еще не все. Вот нашего партнера национальная лотерея, прямо на фестивале кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей.
0: Сколько?
2: 1 миллион
0: вот
2: рублей, я
0: так
2: повторю.
0: Да, пришел именно на дискотеку и все.
2: Нужно
0: миллион.
2: Просто действительно прийти на стадион, купить перед началом шоу лотерейные билеты «Мечты Леон» по QR-коду у промоутеров и получить шанс выиграть этот самый миллион. И имейте в виду, друзья, следующим миллионером можете стать именно вы.
0: А знаете, кто объявит имя этого миллионера? Не поверите, мы со сцены большой дискотеки Авторадио. Буквально последний билет на большую дискотеку Авторадио можно еще успеть купить на сайте Авторадио. Радио.ру. Желаем удачи, ну и, конечно, до встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июля, 12+.
1: Вечернее шоу на Авторадио.
4: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
1: Миллион рублей может стать вашим уже 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечты Леон» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
4: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т Спортсоюз. Алгоритм номер 19. «Мечты Леон». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
6: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2 Берендиковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
10: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН ИП 313-402-710-600-028.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: трудно избавиться от вредных привычек, особенно если они вам нравятся. Продолжаем разговор про те пристрастия, которые овладевают нами, нашей волей. В самом начале шоу мы говорили, что самая распространенная среди россиян вредная привычка – это курение. Большинство опрошенных в ЦИОМа отмечают, что она есть, вот эта привычка у кого-то из близких, друзей, коллег по работе. То есть это не то, что официальные данные Минздрава, да, там, что у нас вот самая вредная привычка, самая распространенная вредная привычка – это курение. Это мнение самих людей, опрошенных в ЦИОМ. На этом фоне особенно радостно получать сообщение о том, что специалисты продолжают изобретать новые способы борьбы с курением. И вот к нашему разговору в данный момент присоединяется врач Центра общественного здоровья и профилактики, руководитель регионального центра компетенций Юлия Смирнова. Юлия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Юлия, для желающих бросить курить вы представили в масс-медиа правила 3П. Это что-то новое в тактике и стратегии отказа от курения или, скажем так, саккумулированное, хорошо забытое, старое и так далее?
1: Скорее всего, это способ, как бы, скажем так, были отдельные попытки, да, это все объединили в одну систему. Что она из себя представляет? Первое – это планирование. То есть не надо говорить, что я завтра бросаю курить. За 1-2 недели вы себя подготавливаете к тому, что мы курить больше не будем, но для этого вы вначале прописываете для себя, почему вы начали курить. Скучно, вместе с кофе, нервничаю и так далее. Напишите все триггеры, которые вас провоцируют курить. Второе, мы начинаем подготовку. Вот когда уже, да, что мы делаем?
0: Так, то есть первое «П» – это план.
1: Это план, да. И для себя мы должны написать, что нас подвигло к курению первоначально. Если мы знаем триггеры, знаем врага, знаем, как с ним сражаться.
3: Мне кажется, большинство это любопытство еще там молодости.
2: Из-за компанию.
3: Да, как это обычно бывало.
1: За компанию.
3: В армии там.
1: Да, сейчас. Да. А теперь подумай, почему мы сейчас курим?
3: Угу. Ну,
1: ведь у многих,
3: привычка.
1: И у многих это даже независимость. Это просто совместно какой-то ритуал. Например, сигарета и кофе.
2: Угу. Допустим.
1: Либо способ выйти с друзьями переговорить на улицу, подышать, да? То есть время просто отработать.
3: Сделать производственный перерыв.
0: Ну, так называется, перекур, да.
1: Да, вот поэтому, вот когда мы понимаем, что нас заставляет курить, начинаем подготовку. Первое. Если мы понимаем, что ассоциация есть кофе и сигарета, от кофе мы отказываемся. Мы можем заменить его на вкусно-ароматный зеленый чай, можем заменить на стакан воды, пусть даже с апельсином или лимоном, можем заменить его на цикорий. По сути дела, по вкусу не сильно отличается. Вот, ну,
0: и таким образом мы обманем привычку?
2: Мы убираем, да, вот этот триггер.
1: Один из триггеров. Второй вариант. Если нам нужно, чтобы передохнуть, выйти от работы, перекурить, сделайте чашечку ароматного чая, выйдите вы с ней на улицу и там также постойте. Да? То есть, и когда вы начнете один-второй, особенно если это коллектив начинает поддерживать, корпорация какая-то, корпоративная этика, да, очень хорошо получается. По крайней мере, у нас в Мурманской области есть несколько коллективов, которые решили, что дома-то мы не курим, а на работе мы курим, потому что перекурить надо. Вот они когда взяли идею первую, отменили кофе, взяли ароматный чай, с ним стояли на крылечке, причем всем коллективом, всем стоим.
3: У тебя
1: все
3: что,
1: человек, да?
3: Ромашка?
1: Общались.
3: У меня мята сегодня.
1: Нет, ну что вы. Это, вы даже не представляете, сколько ароматных чаев существует.
3: Конечно, конечно.
1: Вот. А еще один вариант. Конечно же, нужно занять чем-то свои руки, рот и дело. Поэтому морковные палочки, сельдереевые палочки, нарезанные с собой, они не только помогут отказаться от курения, но также помогут вам понизить холестерин, сахар и похудеть. Поэтому нет ли такого плюса, помимо отказа
3: конечно,
1: от курения,
3: есть,
1: в этих
3: конечно,
1: палочках?
3: Конечно.
0: Так, хорошо. А что получается у нас на третье?
3: Компот.
0: Третье
1: это поддержка. Это поддержка. Иногда отказываясь от курения ранее, да, врачи советовали, не называя брендов, различные пластыри никотиновые и так далее. Но это не работает, потому что это тот же самый никотин, но по-другому поступающий в организм. Есть медицинские препараты, рецептурные, которые вам может выписать терапевт, нарколог, неважно, кому вы подойдете, объяснив, что вы хотите бросить курить с безникотиновыми препаратами. Как минимум 2-3 хороших препарата существует. Вы начинаете принимать эти препараты, и проведено очень много исследований, которые показывают, что отказ на данных препаратах больше 20% удачных результатов. А если просто отказ, то это 0,6%.
0: Понятно,
1: да. Хорошо повышается, да.
0: Так,
1: то есть, по сути дела...
0: Да-да, продолжайте, извините.
1: Ага. По сути дела, если мы говорим, что этот метод 3П в 2 раза увеличивает эффективность отказа от курения, он не дает 100%. Потому что самое главное, мы должны захотеть сами.
0: Так, а сколько нужно попыток, чтобы бросить? И стоит ли ругать себя, если сорвался? Обманул сам
1: себя. Ни в коем случае мы себя не ругаем. Чаще всего, когда мы решили бросить курить, обычно 3-5 дней выдерживаем. Потом какой-то срыв, либо эмоциональный, либо еще что-то. Ну ладно, выкурили вы эту сигарету, ну выкурили пол пачки. Ну не ругайте вы себя. Если есть желание, продолжайте. Обычно 3-4 срыва, но когда вы себя не корите за это, а возвращаетесь снова к желанию бросить курить, обычно в течение месяца-двух помогает, получается. Но самое главное, вы должны захотеть. И не ругайте себя. Ну, случилась такая слабость. Но вы же один раз пытались бросить, второй попробуйте. Третий, четвертый сработает.
0: Хорошо, хорошо. Спасибо большое за оптимизм, за представленное правило 3П при отказе от курения. Врач Юлия Смирнова была с нами. Всего доброго, до свидания.
4: Спасибо.
2: До свидания. Спасибо.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Формула любви? Формула успеха? Это вторично. Есть более важные задачи. Авторадио и Макфа представляют программу «Формула активной жизни». Слушайте и узнайте, какие ингредиенты сделают вкусное максимально полезным. Какую пасту теперь готовят адепты правильного питания. И что можно съесть, чтобы не только похудеть, но и быть здоровым. С 15 по 21 июня на Авторадио.
5: Спонсор АО Макфа. Сохранять баланс здоровья и красоты помогут макароны Макфа Wellness. Из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для активной жизни. Макароны Макфа Wellness. Идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
10: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
11: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакома, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
12: Категория 16+.
13: Авторадио.

0: Привычка – вторая натура. Мы сегодня вас выясняли, есть ли у вас вредные привычки, можете ли вы себе сами в этом признаться, и уж тем более написать нам, чтобы мы прочитали на всю страну. Мы сказали, мы готовы даже не оглашать ваши имена. И, конечно же, много откровенных сообщений к нам пришло. Мы также узнавали, боретесь ли вы со своими привычками, или привыкли, или свыклись уже с ними, со своими этими вредными привычками.
1: Ну, я оглашу имя. Михаил напишет, я не мою посуду после завтрака, скидываю в раковину, у меня вообще какая-то фобия, я не могу мыть посуду сразу.

0: Одно время сильно увлекся компьютерными играми. Прямо до бессонных ночей не вылезал из-за компьютера, играл. Жена меня оттуда вытащила из этих компьютерных игр. Родила мне 3 детей. Как-то не до игрушек стало.
1: Так, пора заниматься деторождением. Вылезай из игр.
0: Да, да. Ну, видишь, все, молодцы. И потом, ну, когда у тебя 3 маленьких детей, тут действительно уже не
1: до игр.
0: Не посидишь.
1: До других игр, точнее.
0: Да. Осталась одна моя любименькая привычка. Я ее берегу. В выходные немного вкусного вина. Ну или чего-нибудь еще покрепче. Но под хорошую закуску и душевную беседу с любимой женой.
1: Пока, ну, это разве дурная
0: пока
1: привычка?
0: Спят дети.
2: Да. Да. А дальше Леночек из Карелии передает нам всем привет и пишет: вредная привычка бывает, что перебиваю во время эмоционального обсуждения.
1: Что?
2: Знаю, что это нехорошо. И когда меня кто-то перебивает, мне это самой не нравится. А еще бывает такое, что балую себя. Вот была в гостях, угостили форелью и икрой. В магазине купила грейпфрут, орешки, арахис.
1: Калитку.
2: Ну, калитка такая.
0: Пирожок такой. Да,
2: и
0: да.
2: Бананы. Дома была шоколадка. Так вот, когда много вкусного, мне просто необходимо сразу все это открыть.
1: Ну, а калитку открыть сразу хочется.
2: Да, и я не переживаю, что завтра это будет отражаться на весе. Зато я счастливая. Утром пойду на пилатес, и все будет хорошо.
1: Ну, вот прекрасно, такие. Да. И Василий завершает. Моя вредная привычка – это работа. Вернее, продолжительность. 5 дней в неделю я уезжаю на работу в 6:20, приезжаю после 8 вечера, и это на протяжении 28 лет. Я не вижу, как растут и вырастают дети, жена. В смысле, жена не вырастает, дети вырастают, а жена говорит, что скоро забудет, как я выгляжу. Надо с этой привычкой, Васильич, завязывать.
0: Ну, давайте уж еще одну. От Эдуарда вот пришло сообщение. С глубочайшим уважением ко всем экспертам скажу так. Все это хорошо. Но все на самом деле не получится ничего бросить, пока сам не захочешь. Я 22 года прокурил, любил курить, прям кайфовала сигарет, но хотела бросить. И боялся бросить. Думал, что я буду делать, если брошу? А ехать в долгую дорогу, а еще что-то? Как же вот без этой самой привычки? В общем, искал только для себя всякие разные отмазки. Оказался тряпкой и бросил только, ну, вот здесь прямо, я не знаю, человек пишет, что это не реклама, табак, с полпачки таблеток ушло, выкинул их и остатки сигарет. 8 лет не курю вообще.
1: Молодец.
0: Это вот Эдуард написал.
1: Не тряпка, Эдуард. В общем, всем, друзья, вот по поводу курения писал наша фирменная музыкальная пародия. Будем бороться с вредными привычками своими музыкальными способами через 10 минут.

счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова

многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Вредные привычки есть у всех. Так считает большинство россиян. Когда россиян спросили, как вы думаете, каждый ли человек обладает вредной привычкой? И вот большинство сказали, конечно.
2: Да, они все обладают вредными привычками. Абсолютно. Вот на кого я не посмотрю, у всех вредные привычки. И они раздражают.
1: Если вредная привычка безобидна, не мешает окружающим, от нее не обязательно избавляться. Это, кстати, очень распространенное мнение. А сами, кстати, о себе, если говорить, люди весьма честными оказались. 2/3 опрошенных россиян, кстати, опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Так вот, 2/3 признают, что у них лично имеется как минимум одна, а то и больше вредных привычек. Все ведь зависит еще от того, кто как воспринимает. Ну, например, там, по мнению большинства, грызть ногти, грызть карандаш, ручку, сплевывать на пол, ковырять в носу.
2: Ринотилексомания.
1: Да.
2: Это ковырять носу.
1: Пристрастие. Пристрастие, да, безусловно. Использовать мат и другие нецензурные выражения, слова-паразиты – все это вредные привычки. Теребить волосы и предметы одежды во время разговоров, во время, когда ты находишься в обществе, тоже вредно и раздражает других, но в меньшей степени. А, кстати, большинство респондентов алкоголизм, страсть к азартным играм и неконтролируемое обжорство относят скорее к болезням, чем просто к вредным привычкам. Ну а самая распространенная среди россиян вредная привычка, опять-таки, согласно опросу, это курение.
3: Курение, конечно.
1: Вот. Да. Так что про это мы сегодня поговорили и со специалистами, даже презентовали относительно новый способ борьбы с этой, с этим пристрастием. Ну и, соответственно, в лайв-чате тоже многие об этом рассказали нам.
2: Нет, мы презентовали 3П, но у нас есть 4П, это песня.
3: Пародия.
2: Когда вы поете, или 5-е уже, да? Ну, когда вы поете, опять же, П, вы не курите, это факт.
0: Вечером. Вечером. Вечером. В куплете.
2: Ну а сейчас, вашему вниманию, наша оздоровительная.

0: Реклама.
1: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
2: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.ру и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
3: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВП» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Кализа.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Недалеко от границы с Россией проходят военные учения. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мобискар Автогласс». Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. «Мобискар». Замена стекла всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запись на mobiscar.ru. Спонсор ООО «Мобискар Автогласс». Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. «Мобискар». Замена стекла всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запись на mobiscar.ru.
3: Про главное.
2: Польша, Литва и Франция начали тактические учения недалеко от границы с Россией. По данным Объединенного командования польских вооруженных сил, в маневрах примут участие 10 тысяч военнослужащих, преимущественно из 16-й механизированной дивизии армии Польши, а также армейских подразделений Литвы и Франции. В учениях будут задействованы 600 единиц техники, в том числе танки и боевые машины пехоты. Маневры состоятся с 16 по 26 июня на полигоне, который находится в 70 километрах от границы с Калининградской областью.
3: Стихию.
2: Грозовая активность накрыла большую часть России, об этом пишет Лента.ру. Вероятность опасных явлений отмечается в разных регионах – Сибири, на Урале, Северо-Западе, в Поволжье, Центральной России и на юге страны. Предупреждения действуют в Иркутской области, Карелии, Архангельской, Вологодской, Кировской областях, а также Краснодарском крае. Спасатель-инструктор по туризму и первой помощи Максим Штып в беседе с Авторадио напомнил о правилах поведения в грозу.
5: Опасно во время грозы находиться на открытой местности. В этом случае молния может ударить вас. Также опасно прятаться под деревьями, потому что есть случаи, когда молния бьет в дерево, и потом это же электрический разряд может ударить того, кто находится под деревом, потому что в тот момент местность вокруг будет мокрой. Лучше всего, если вас застала гроза, уходить в низины. Чем ниже вы ушли, тем меньше вероятность, что вас ударят. И уменьшайте свой рост, садитесь на корточки, там, ложитесь. Если вдруг вы находитесь на воде и видите, что приближается гроза, примите меры к своей скорейшей эвакуации на берег. Потому что есть опасность, что гроза ударит в воду, и на малых судах это опасно. Если вы идете на большом судне, это безопасно.
2: Если вы находитесь в авто, то гроза вам не угрожает, потому что в машине сухо, и вероятность того, что молния ударит в транспортное средство, крайне мала.
3: Про предупреждение.
2: Купание на необорудованных пляжах может привести к заражению ротавирусом, пишет News.ru. В загрязненных водоемах из-за жары могут активно размножаться опасные микроорганизмы. В стоячих водоемах и на необорудованных пляжах их концентрация может зашкаливать. Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются после такого купания, это кишечная инфекция. Другая распространенная угроза – ротавирус. По словам медиков, купание с открытыми ранами или ссадинами в сомнительной воде особенно рискованно, так как бактерии легко проникают через любые нарушения кожного покрова. Курс доллара 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Реклама.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Авторадио. Номер 1 в России. Движение только вперед!

Ну и очень хорошо, что драматических эпизодов в этом вторнике больше не будет. Действительно, хватит будничных драм. Пора уже подумать о других жанрах, может быть, каких-то комедийных. Ну или вообще о другом виде искусства, например, о танцах. Кстати, попробуйте себя. Очень можно даже попробовать 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где пройдет большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета. Ну и, конечно, какие артисты, друзья. Просто послушайте: Анастасия, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Агата Кристи и многие другие. Билеты на авторадио.ру. В общем, заходите в танцы, мы себя покажем обязательно 4 июля. Всем приятного вечера. Меня зовут Олег Пивунов. Это Авторадио. С причала.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте.

0: Это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
5: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру.

0: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Следственный комитет начал расследование после атаки беспилотников в Московской области. Об этом сообщили в ведомстве. Ранее в регионе пострадали 6 человек. Раненые есть в Электростали, Котельниках, Воскресенске. 2 человек госпитализировали. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Следователи также дадут правовую оценку другим эпизодам, связанным с атаками на гражданское население в российских регионах. В СК сообщили о пострадавших в Луганской Народной Республике, Белгородской и Курской областях. В ведомстве заявили, что установят все обстоятельства происшедшего и лиц, причастных к этим преступлениям.
0: Про санкции.
2: Канада ввела санкции против московской биржи. Рестрикции также распространились на бирже СПБ, Национальную товарную и Восточную. Как пишет РБК, ограничительные меры введены в отношении банков «Абсолют» и «Земского». Кроме того, в санкционный список внесены акционерное общество «Росатом», энергетические проекты и страховая компания «Согласие». Также под канадские ограничения попали 7 физических и 34 юридических лица.
0: Про золото.
2: Цены на золото уверенно растут на фоне информации о достижении США и Ираном договоренностей, которая позволит завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Армурский пролив. Стартовая спотовая цена золота накануне увеличилась почти на 3%, до 4338 долларов за унцию. Подробнее о ситуации на рынке в беседе с корреспондентами Авторадио рассказал вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
3: Золото действительно дорожает, и связано это, как ни странно, с падением цен на нефть. У нас несколько месяцев подряд в связи с этим конфликтом вокруг Ирана была странная корреляция, взаимосвязь, когда нефть дорожала, золото падало, и наоборот. Объяснялось это очень просто, объясняется, дорогая и дорожающая нефть – это инфляция в мировом масштабе, потому что нефть в основе всего лежит. Центральные банки выдохнули, что называется, да, бороться с инфляцией не надо, договоренность достигнута, Армузский пролив разблокирован, то можно снижать процентные ставки. Это отличная новость для золота, которое всегда дорожает практически в периоды мягкой денежно-кредитной политики. Для обычных инвесторов это означает, что золото может вернуться к своим историческим максимумам. Выше 5000 долларов за унцию вполне возможно. В рублях это там выше 12-13 тысяч рублей за грамм.
2: Как отмечают средства массовой информации, вслед за золотом уверенно пошли вверх и другие драгметаллы. Серебро подорожало почти на 4%, платина примерно на 3,5%, палладий на 4,5%.
0: Про ограничения.
2: В Крыму с завтрашнего дня временно ограничат движение мототехники. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Запрет будет действовать каждый день с 8 вечера до 6 утра. Он касается мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов и мотороллеров. Следить за соблюдением правил будет Республиканское министерство внутренних дел. Аксенов объяснил, что меры вводят для общественной безопасности, а также для охраны военных, важных государственных и специальных объектов. Отмечается, что ограничения будут действовать до особого распоряжения. По данным Центробанка, официальный курс доллара на завтра составил 72 рубля и 14 копеек. Курс европейской валюты, согласно данным регулятора, 83 рубля и 73 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну, вполне себе рецепт счастья, согласитесь. Много путешествовать, когда с любовью все хорошо, ну и дружба налажена, это просто великолепно. Всем привет, доброго вечера во все города вещания Первого автомобильного радио. У микрофона Олег Пивунов. Желаю вам прекрасного вечернего настроения, друзья. Ну а если вы находитесь в пути, делайте погромче. У нас прекрасной музыки здесь много, и ваша дорога будет скрашена просто прекрасными ритмами авторадио. Еще раз всем привет. Прекрасного завершения вторника, дорогие мои.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Реклама на Авторадио.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
3: Авторадио.

Ну, а до нашего с вами рандеву остается 2,5 недели. Первая автомобильная назначила свидание 30 тысячам слушателей, да, друзья? Все, кто приобрел билеты на большую дискотеку Авторадио, обязательно встретимся там, на стадионе ВТБ-арена. Ну и, конечно, на это свидание еще придут мегазвезды российского шоу-бизнеса. Музыканты Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», Стас Михайлов, Агата Кристи и многие другие. Категория праздника 12+. Добро пожаловать на большую дискотеку 4 июля. Всем доброго вечера, привет.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23:00 в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Билеты на большую дискотеку «Авторадио», конечно, не последний день продаются, но честно вам скажу, что не так уж много их и осталось, поэтому прямиком на сайт авторадио.ру, друзья, заходите и выбирайте себе места на самом большом танцполе этого лета. 30 тысяч участников и огромное количество супер-мега-звезд. Ну, судите сами о Насте, Егор Крид, Иванушке, Григорий Лепс, Ева Польна, Агата Кристи и многие-многие другие. Встретимся там 4 июля, стадион ВТБ-арена. Всем отличного вечера и ночи. Не грустите, здесь Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании BetCity. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с BetCity.
1: Информация об организации основанных на риске игр, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

Ну, знаете, наш день тоже заканчивается как хорошее кино, надеюсь, и... Вторник принес много позитивных эмоций. Ну а если были какие-то серьезные важные дела, то они, конечно, завершены. И теперь уже время отдыха. Время посвятить несколько минут, а может быть и часов только самому себе. Естественно, под прекрасные ритмы авторадио. Всем хорошего настроения еще раз. Меня зовут Олег Пивунов, друзья. Ну а впереди у нас много-много прекрасной музыки. Хватит до самого утра. Подключайтесь.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов, выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

между прочим, лето балует закатами. Пара фото в телефоне у нас есть. А сколько еще впереди? Наш июнь продолжается. Ловим моменты вместе. Олеся Соболева и Авторадио. Делайте громче. Привет вам. Я закрыл дверь.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Куда бы вас ни повело, мы всегда рядом, прямо по курсу лета, в приемнике Авторадио. У микрофона Олеся Соболева, и вместе мы исследуем июнь. Работаем, отдыхаем, просто куда-нибудь едем, да вообще делаем все, что хотим.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.

радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Ну а мы едем дальше, навстречу мечтам под музыку Авторадио. Ведь у нас здесь, что ни песня, то к деньгам. Счастливый сезон суперигры «Много денег» в самом разгаре. Делаем вас богаче в призовом фонде 5 миллионов рублей и исполняем желания. 5 заветных станут реальностью в этом сезоне. Главное – поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио, указать мечту на нашем сайте и слушать внимательный эфир. В любой момент позвоним и сделаем вас счастливыми. Ну а я, Олеся Соболева, желаю удачи.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.